всем хорош понедельник. Один прошел, другого на неделю уж точно не будет. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Кто хотел, тот котейку себе завел. На улице нашел, домой взял жить. Кто-то котят раздавал в добрые руки, и так ваш котейка у вас оказался. Или специально покупали вы породистого котейку. Мне кажется, это совершенно не главное здесь. А важно другое, с какой любовью вы к зверушке своей относитесь. Кот или кошка вам отвечает взаимностью, радует своими умениями, поддерживает общий теплый климат вашей семье своим мурчанием. Да даже просто, вот знаете, своим пушистым видом смотрите и уже умиляетесь. Так что обнимайте своих питомцев и вместе с ними слушайте дальше «Майское русское», потому что это только для тебя, дорогой слушатель.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала, обиды бросим сначала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

И даже если в Москве в ближайшие дни где-то все-таки будут с неба бить капли по ладоням и по голове непокрытой, и тем, кто без зонта, например, завтра, 5 мая, все равно синоптики успокаивают нас, что будет тепло на улице. Ну а первая майская гроза, куда без нее, друзья, в конце концов, прогремит и через какое-то время успокоится, и все будет хорошо. И героине следующей песни тоже давайте пожелаем этого. Скажет она кому-то: я просто сразу от тебя уйду. Ну, значит, придет кому-то другому, более достойному ее красивой любви. Слушаем Викторию Дайнеко.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

это может. По мановению волшебной палочки солнце и луну зажечь. И если станет грустно, развеселить. И вообще с ней никогда и нигде не пропадешь. И как подруга она на все сто. И как певица, и как ведущая дембельского альбома Аня Семенович. Так что не грустите, друзья, и в дембельский альбом на Русское радио пишите уже прямо сейчас. Заходите на страничку дембельского альбома ВКонтакте, оставляйте там свои весточки. Может быть, вы ищете сослуживцев. Или сейчас кто-то где-то у вас служит. Напишите, не стесняйтесь. Ну, а Аня Семенович прочитает уже в ближайшее воскресенье, 10 мая, утром в 8 часов по Москве. Но пока давайте вернемся в день сегодняшний. Послушаем на русском Юлию Паршуту, группу Hi-Fi и Сергея Лазарева. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Русское радио.

Чего-то или кого-то бояться, значит не добиться желаемого, что в мечтах наших постоянно будем спотыкаться на ровном месте, хотя и дорога ровная, никто в спину не толкает вроде бы, а боимся, робко делаем шаг за шагом в жизни, и так долго-долго будем идти к тому, что наметили мы. Так что посмелее, друзья, ничего и никого не бойтесь, посмотрите по сторонам, рядом и близкие, любящие вас люди, и мы, Русское радио, со своими песнями прекрасными, и в каждой есть гармония, слушайте. И в этой тоже.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: Музыкальная история под названием «Мосты на русском». Да, скоро мост из выходных в будни, с шашлыков на работу, где надо будет что-то делать, стараться, вкладываться в процесс. Проложат они, русские перцы. Ребята отдыхали на майские вместе с вами. И вот уже в 7:00 по Москве после новостей они будут в эфире и поиграют, и шутки пошутят, и подарки подарят, естественно, всем, кто себя очень хорошо проявит сегодня в утреннем шоу. Но пока у вас еще есть время, 2 часа с небольшим, чтобы проснуться как следует и как следует подготовиться. Удачи!
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: друзей собрали, столы накрыли, шашлыки пожарили, наелись, наобщались, отдохнули, но теперь и о работе нам надо немножко подумать. Ну как немножко? Множко, очень даже множко, да, целую неделю будем мы с вами трудиться, вспоминая о первой половине прекрасных майских праздников, держа в голове вторую часть. Впереди День Победы, 9 мая выпадает у нас на субботу, поэтому праздновать мы будем в субботу, воскресенье и понедельник, аж до вторника. Так что с наступающим, страна и мир!
1: На русском радио Илья Крылов.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

А где Анна звала всех вас встретить этот новый день вместе с нами на русском. В Москве уже 5 часов 27 минут. Меня зовут Илья Крылов. Доброе утро и бодрого солнечного дня. Там, где понедельник уже поменял время суток по вашему часовому поясу, скоро мы послушаем дуэт Бис. Пусть на удачу будет хит «Еще не поздно», и полетите вы под него по каким-то своим делам, и чтобы они непременно у вас спорились, будет и настоящая лирика от Александра Шоуа. Просыпаться под такую песню — одно блаженство. Ну и кто ночью не спал, тоже наслаждался каждой песней на русском. И я надеюсь, у вас была одна из самых лучших ночей, как у певицы Максима.

0: Реклама на русском.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

могу поднять ногу. Не ногу, а ногу. Все равно не могу. Как я вас понимаю, друзья? Кто еще вчера и позавчера, и позапозавчера и в ус себе не дул, лежал, спал или не спал, до утра гулял, веселился. А теперь вот не могу, не хочу, не буду, а надо, надо. Такая наша жизнь. Есть в ней место и для отдыха, и для работы. Ну а пролетевшие праздники пусть останутся для нас приятным воспоминанием.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

добавил сияние не только внутри, но и обязательно снаружи. Сначала своим блеском, улыбкой притянем взгляды окружающих. И кто нами заинтересуется уже по-настоящему, потом эти люди смогут увидеть и сияние нашей души и сердца. Ну а сейчас пусть сияет ваше настроение и будет выше облаков. Ну а здесь нам помогут и группа «Руки вверх», и Лера Москва, и, конечно же, Владимир Пресняков. Ну а меня зовут Илья Крылов. Сияю. Еще час я рядом с каждым из вас. Thank you.

0: Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на

0: в следующей серии мы узнаем, как Алешенька проводил ее домой и, на чай с плюшками, естественно, напросился, да так и остался, с ней жить-поживать, да добра наживать. Так что этой сказочке от Татьяны Куртуковой не конец. Кто слушал ее новую песню, молодец. Можете еще и проголосовать за нее в золотом граммофоне сейчас. Алешенька, увы, внизу хит-парада, ну, не прям на 20-й строчке, но там где-то вот 17-е, 18-е. Зайдите, посмотрите. Что ж ты, Алеша, Алеша, Алеша, давай поднимайся на первое место, забирайся. Друзья, мы заходим с вами на сайт rusradio.ru, голосуем за Алешеньку. Ну а в пятницу в золотом граммофоне подведем итоги голосования.
1: На этой неделе номер 3. Номер 2. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.

0: у меня, как у Димы и Мари, время тоже пролетало на русском радио час за часом. Да так и, собственно говоря, пролетело на работе вообще. Вы знаете, только сядешь в эфир, а уже пора ноги в руки и домой. Туда и отправляюсь и передаю эстафету этого понедельника русским перцам. С 7 по Москве они будут здесь. Ну а перед этим еще и Антон Кравченко самые свежие новости страны и мира вам расскажет. Так что не пропустите. Илья Крылов, русское радио. Пока.
1: Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент на Совете законодателей призвал избегать избыточных ограничений, которые могут тормозить развитие страны. Его слова прокомментировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Речь идет о том, что не все инициативы воспринимаются обществом как целесообразные, в том числе из-за недостаточного разъяснения. В Кремле также отметили, что Россия сталкивается с серьезными вызовами и нуждается в более системном подходе к законодательной работе. Оптовые цены на свинину упали год к году примерно на 20%. Как пишет «Известия», это произошло на фоне низкой потребительской активности, роста объемов производства мяса в начале года, а также из-за ограничений экспорта. Бизнес столкнулся с падением рентабельности производства. В результате часть свиноводов вынуждена продавать свинину фактически на уровне себестоимости. При этом ситуацию не спасает даже предстоящий шашлычный сезон, начало которого было отложено из-за холодной погоды. Спрос на переобучение значительно вырос. Так, на программы в рамках нацпроекта «Кадры» подано около 85 тысяч заявок, сообщили в Минтруде. Это почти на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшим спросом пользуются направления, связанные с искусственным интеллектом. Однако сохраняется интерес и к рабочим специальностям, в частности, профессиям сварщиков и машинистов насосных станций. И о хоккее определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал казанский «Акбарс». В серии до 4 побед он обыграл лучшую команду регулярного чемпионата КХЛ – магнитогорский «Металлург» со счетом 4-1. А пятый матч серии прошел накануне. В финале Кубка Гагарина «Акбарс» встретится с победителем серии «Авангарда» и «Локомотива». Ведут «Амичи» 3-2. Шестой матч состоится сегодня в Омске. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие вы наши! Ну что, доползли уже? Все! Практически лето, можно жарить спокойно! В купальниках бегать, а я смотрю, еду, все в купальниках, говорю, все нормально, все серфами едут, значит, куда-то на море, а мы-то на работу. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения, чтобы лето было еще ближе, чтобы настроение было еще круче, чтобы жизненная энергия поднималась все выше и выше. Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут, это русский... Здорово, люди, привет!
2: Доброе утро, здрасте. Димка Морозов у нас на шашлыках. Зависает всю неделю, отдыхает в отпуске.
1: Господи, я думал, на шашлыках зависает. Все, это...
2: Ты думал, он уже на вертеле где-нибудь?
1: Кто его зашаурмил? Что это такое?
2: Это я не знаю, это он расскажет сам. Всем классного понедельника. Здесь мы с Антохой за ваше настроение отвечать 100%. В этом часть поиграем в игрушечку «Слово не воробей». У нас, между прочим, новый приз.
1: Это что? Это такое?
2: А вот узнаете потом.
1: Секреты, интриги вот пошли. Будет еще перченый реактивный гороскоп от русских перцев, чтобы вы понимали, что всю неделю делать, ну, в частности, сегодня.
2: Да, игра против правил в следующем часе. Деньги.
1: Да, десяточку мы сэкономили. Ребят, не все, на шашлыки профукали. Все нормально. Вот, и песни будут, под которые будем танцевать мы, вы, да вся страна. Че ж там, весь мир. 3, 2, 1.
2: Понеслось!

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Все, мы теперь можем спать спокойно.
2: Да?
1: Ну, по крайней мере, на выходных уж точно.
2: Да мы типа не прочились до этого как-то.
1: Потому что, знаешь, я теперь спокойно за всех наших слушателей, да и за нас тоже. Потому что веселые люди официально живут дольше, потому что их организм справляется со стрессом на подсознательном уровне. Это так объяснили психологи, Антох.
2: Психологи?
1: Да, психологи.
2: Не, я в последнее время к ним не хожу. Вот, они что-то как-то это самое...
1: Да? Не понимаю.
2: Не понимают вообще. Я пытаюсь объяснить. Кто вообще сказал, что мы в реальной жизни веселые? А, эту тайну мы не раскрываем. Да, продолжаем, что там дальше.
1: А значит, из-за способности автоматически переводить неприятные ситуации в шутку, весельчаки не страдают от тревожности и хронического стресса. Главных катализаторов старения. Ты понял?
2: А, понять-то понял.
1: Ну, да, вот, принять как, еще не принял.
2: Как собака, ответить ничего не могу. Ладно, хорошо, оставим это на совести психологов, которые заявили.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Обещали рассказать вам, как, что и почему. Обещание держим. Овны, вокруг вас сплошная суета. Сохраняйте спокойствие.
1: Тельцы, сделка или покупка пройдет удачно. Даймова.
0: Многоуважаемые близнецы, короткий, но серьезный разговор разрешит давнюю путаницу.
1: Раки, переключитесь на отдых, силы моментально вернутся.
0: Левушки, вас позовут в новый проект. Идите без сомнений.
1: Дева, разберите рабочий стол, и идеи сразу же потекут рекой.
0: А весы, длинная дорога подарит новые впечатления. Дорога и долина.
1: Скорпионы, вернитесь к далеко забытому хобби. Самочувствие и настроение сразу же улучшатся.
0: Ух ты, значки, марки, прикольно.
1: Да.
0: Стрельцы, вечер принесет приятные новости. Не упустите момент.
1: Козероги, вы потрудились на славу. Наградите себя сном и покоем уже в самом начале недели.
0: А водолеи, открытость к людям принесет исключительно пользу.
1: И рыбки, пересмотрите режим дня, тогда ваше самочувствие улучшится.
2: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время, в любом месте, вместе. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. Багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И там весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: новая песня на русском.
1: Через туман, тучи и пропасти.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русское радио.

0: русском радио.
1: Ну что ж, дорогие, перемещаемся в Японию. Что там произошло? Там японские ученые придумали, как гладить кошку, которой не существует.
2: Совсем вот. Ку-ку.
1: Не, ну это давным-давно уже придумали. Вот, знаете, галлюцинация. У них все прочность. Они сделали VR-систему с ультразвуковой отдачей. Вы просто держите руку в воздухе и ощущаете шерсть. Вот так вот. И даже дыхание виртуальной кошки. Устройство сделали для снижения стресса. В эксперименте людей сначала нагружали стрессовой задачей, а потом давали погладить такую кошку 3 минуты. Буквально. Ну вот, в итоге виртуальный котик действительно успокаивал пациентов. Технология может помочь заменить реального питомца без аллергии, заморочек с уходом и со всеми делами.
2: Но это только для аллергиков нормально еще. А для остальных людей, ну что может заменить настоящую кошку?
1: Ничего.
2: Только
1: кот.
2: Собака.
1: Да, и собака, да. Не начинай, не надо.
2: Не буду. Надо больной. Что-то очень хочет собаку.
1: Ой, самое главное, дорогие друзья, если вы купили все-таки этот прибор из Японии, пожалуйста, вы на улице при скоплении народа не гладьте виртуальную кошку, потому что, ну, потом придут люди вот такие, их называют санитары радости. Вот, скажут, а что вы гладите? Он говорит, кошку. Вот, без аллергии, без шерсти, без всего. Чувствуете запах. И ближайшее там энное количество времени вы проведете там, где кошек гладят все. Вот.
2: Да и стресса, кстати, не будет же.
1: Да, а некоторые там напротив вас еще и в палате с Иосифом Виссарионовичем разговаривают.
2: Да, есть такие.
1: А некоторые и сам Иосиф Виссарионович.
2: Да вообще.
1: О, Наполеон, смотри, торт. Прикольно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Как, дорогие друзья, из многомиллионной аудитории выбрать всего лишь двоих? Как?
2: Это очень сложный выбор сейчас будет. Но тут уже кто успел, тот, знаешь, и поучаствовал.
1: Кто-то съел.
2: Кто-то уже не съел, кто-то уже послушал.
1: Все равно про произведение говорит, да, какие новые?
2: Я говорю, уже намекаю. Это не съесть, это послушать.
1: Это послушать прямо?
2: Да. Чё, это колонка!
1: Вау!
2: От русского радио.
1: Слава богу. Это не водяная, да? Вот это нормальная колонка, да? Не на которой за водой ходят. Хорошо, хорошо. Слово не воробей, дорогие друзья. Потрясающая игрушечка. Два человека нам надо, которые, потусуются с нами, правда. А мы колоночку раз и кому-то подарим. Ну вот. Номер телефона вам сообщат, пожалуйста. Циферки заветные наберите, да?
2: Да, и запишите уже, пожалуйста, чтобы вы знали, куда звонить. 8-495-995-105-7.
1: Ждем.
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на Сбербанк.ру и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
10: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Использование в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Печенье – свет. А не печенье – тьма. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей.
1: Хотя вы можете подставлять вообще любую птицу. Слово не орел, слово не калибри, слово не аляпка. Нам слышим все равно.
2: Слово не соловей.
1: Слово не соловей. Вот, да, значит. Но придется соловить, так сказать, сейчас. Итак, до нас звонили две очаровательные девушки. Вот первый дозвонился Екатерина из города Череповец. Катенька, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Катюшенька. Здрасте. Так, с вами сегодня будет играть Виктория, Вика из города Хабаровска. Виктория, здрасте.
2: Добрый день, Вика.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте. Значит, Кать, можете поздороваться с Викторией, Виктория, можете поздороваться с Катей.
3: Виктория. Здравствуйте,
1: Екатерина,
3: хорошего вам дня.
1: Какие девчонки, ты еще,
3: вам знаешь?
2: Еще дружат.
1: Даже драться не начинали еще, ты смотри. А? Итак, Полина, давайте жгите правилами.
2: Да, у нас правила элементарные, девчонки. Значит, вы сейчас по очереди должны нам и называть, и петь, самое главное, песни, со словом, которое сейчас озвучит Энтони.
1: Так, значит, ребята, слово совершенно простое.
2: Да.
1: А какое слово?
2: А песни мы сегодня должны вспоминать, где звучат, внимание,
1: имя Антон.
2: Мужские имена, и не только Антон. Можно и Димку вспомнить.
1: Ой, давайте Димку-то вспомним. Слушайте, нет, ну любое имя, не знаю, там Коля, Петя, Саша, Вася, Ваня. Не, я ничего не подсказал, я просто перечисляю имена.
2: Тянешь время, чтобы девчонки сейчас
1: хорошо
2: вспоминали,
1: ладно.
2: Да?
1: Значит, начнем, я думаю, с Екатерины.
2: Да.
1: Вот. Кать, давайте, жгите. Ага.
3: Так, любую песню с именем?
1: Любую,
2: да,
1: песню с мужским
2: пропеть
1: именем, да.
3: Так, давайте. Я люблю тебя, девочка.
2: Конечно.
3: Что мне так необходимо.
1: Надо было,
2: все,
1: конечно,
2: молодец.
1: Катенька, спеть «Я люблю тебя, Антон». Тогда бы шансов на победу было больше. Ну, ладно, хорошо. Давайте, Виктория, жгите.
3: Потому что есть Алёшка.
2: Конечно, есть.
1: Вик, Антошка.
2: Да, там, есть песня с твоим именем, может быть, кто-то вспомнит сейчас.
1: Я вообще могу не отдать, понимаешь? Я настолько тщеславен.
2: Ну, знаете, какой приз? Давайте, девчонки, у нас вообще-то время, нужно
3: так,
2: в темпе.
3: Антошка, пойдём копать картошку.
2: Ура!
1: Это практически победа без пяти минут, да.
2: Викуля.
3: Я люблю тебя.
1: Было, Вика, было, было, было, было, было, Вик, было, было.

0: пример там Валера.
1: Валера!
0: Да, вот это вот.
1: Ладно.
0: Конечно, Вася.
1: Ну что ж поделать.
2: Спасибо большое, хорошего дня.
0: Взаимненько. Ну что, вручай.
1: Катюша, вы становитесь обладательницей классной фирменной колонки от Русского радио.
0: И устраивайте на центральной площади Череповца дискотеку. Включайте и понеслось. Крепко целуем, обнимаем. Пока.
1: Пока-пока.
3: Слово не воробей. На Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
3: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице в Москве. Это случилось минувшей ночью. Как сообщил мэр Сергей Собянин, никто не пострадал. Накануне он сообщал о нейтрализации 8 беспилотников, летевших по направлению к стадиону. Из-за воздушной опасности временно закрывали аэропорты Внуково и Домодедово. Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 117 дронов над регионами России за прошедшую ночь. Сегодня из-за репетиции Парада Победы, а в центре столицы перекроют движение транспорта. Ограничения продлятся с 16:30 и до конца мероприятий. Об этом сообщили в Дептранс. В частности, перекроют Садовническую, Балчуг, Болотную, Солянку, Илинку и Варварку. Кроме этого, будут закрыты Старые Болотные площади, а также Гончарная, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устинская, Подгорская, Софийская и Раушская набережные. В этом году парад пройдет без военной техники. Россияне сокращают расходы на непродовольственные товары. Одновременно увеличиваются траты на продукты питания. Почти на четверть снизились расходы людей на ателье, химчистку и ремонт одежды. На 6% на обслуживание автомобилей, на 16% на покупку одежды и на 5% на телекоммуникационные услуги. К такому выводу пришли аналитики, изучившие динамику потребительских расходов. Эксперты объясняют такую тенденцию перехода населения от потребительской модели к сберегательной. Ученые выяснили, что городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин. Оказалось, что голубям или воробьям вовсе не все равно, кто пытается накормить их семечками. Команда специалистов провела одинаковые эксперименты в городах Франции, Германии, Испании, Польши и Чехии. Результаты показали, что птицы обоих полов куда более насторожно реагируют на женщин. По одной из версий ученых, разгадка в том, что в древности женщины чаще мужчин охотились на мелкую дичь. Вернусь буквально через час. Далее «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка – суперхит. Не является лекарственным средством.
3: Русские перцы. Утро красит между цветом, плещет радиоволна, просыпается. Перца вся огромная страна.
4: Главное – утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
5: Продолжаем загорать и радоваться отличной погоде, дорогие друзья, в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на руском радио. Здесь Полина Жукова напротив меня, Антон Юрьев. Здорово, люди! Привет!
6: Доброе утро всем в этот прекрасный майский день. Хочется также вспомнить про выходные, которые уже прошли, но впереди нас ждут еще порция трехдневных выходных. Ой, ну пока ладно. Пока мы работаем всю неделю, трудимся во благо вашего прекрасного, хорошего настроения. Ну, значит, в эти выходные, Антох, я с подружкой встретилась, и она мне рассказала историю, как она сама себе испортила сюрприз от своего парня.
5: Сплетничали, короче.
6: Да, давай. Она столько раз вообще уже обжигалась в жизни на одном и том же, и когда-то давно зареклась больше никогда не лезть в телефон своего молодого человека.
5: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
6: В итоге она полезла и увидела переписку. Там переписывался с женщиной.
5: Ой.
6: О том, знаешь, о чем?
5: О чем?
6: Он договаривался о сюрпризе на ее день рождения.
5: Вот надо сразу закрыть телефон, все, да. И не трогать его больше.
6: Вот если бы она сдержала данное себе слово, да, не было бы такого разочарования, и не было бы у него разочарования, что она взяла на его территорию, взяла его телефон, а у нее был бы сюрприз.
5: Ну и что, и сюрприз состоялся?
6: Да нет, нет, конечно.
5: Нет?
6: Ну, поругались они. Ты бы простил такое?
5: Я?
6: Ты бы готовился к сюрпризу.
5: Нет, если вы, когда, если вы ко мне подошли, скажете, а, короче, а где мой подарок? У тебя же там в телефоне вроде бы сейчас 18:00 должно быть. Ах, ты смотрела все.
6: Ну вот, в общем, вот так вот. Я хотела поэтому сегодня, знаешь, какую тему завести?
5: Какую?
6: Что вы обещали себе никогда не делать, но все-таки сделали. Вот она обещала самой себе, ну, не лезть больше никогда ни в чьи телефоны, не читать там переписки и так далее. Вот нарушила слово, и вот так вот облом.
5: Ой, ребятушки, накидайте нам сплетен, пожалуйста. Нет, это касаться исключительно и вас. Вот вы себе дали обещание?
6: Да.
5: Вот все. И на следующий день сделаю то же самое.
6: Угу. Вот, пожалуйста, пишите ваши истории в наших социальных сетях. Там есть пост прекрасный с нашей фотографией. Там рассказывайте все.
5: Да, ну и еще вот мессенджеры у нас есть по номеру телефона 8-916-003-105-7. Ждем!
4: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так, давайте все уже срочно просыпайтесь и подключайтесь к обсуждению нашей классной, интересной и смешной темы, что вы себе обещали не делать, но все равно продолжаете. Вот Ларочка написала свою историю. Я, это, Антох, прям к тебе.
2: Так, давай.
1: Я никогда не буду есть третий кусок торта. Ой, а где четвертый? Да. Вот так всегда пишет Ларочка, у нее происходит.
2: А потом идешь, как дурак, с пустой упаковкой.
1: Из-под тортика?
2: Да, да, да, да. Ну, когда вот это самое, говорят, прости, а на сколько кусочков резать сегодняшний тортик? Резать? Вы нормальные? Нет, я думал, это и есть кусочек. Ну, что это такое? Ну,
1: один.
2: Да, мне. Спасибо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика». Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома. Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов. По адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухни стиль.
5: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
6: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
5: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
6: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62 400.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Если человек колеблется, отойдите, иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: и перцы на русском радио.
1: Ну что вы там себе обещаете, а потом бам! Ничего. И опять ничего. Одно и то же, вот как Маша нам пишет. У нее вот что, каждый раз одно и то же. Я ни за что не стану смотреть сериал ночью перед работой, говорит себе Маша. Ну и что потом? Она находит себя за просмотром пятой серии в 3 часа ночи.
2: Ой, Маша, как я вас понимаю, особенно если сериал хороший, да. Зарубежный, такой прям вот, знаете, захватывающий, что ты понимаешь, что, ну что, ну серия-то 20 минут, еще серичку, а пойду чаечка еще навлю, вот еще, знаете, и вкусненько что-то съем, и все.
1: Ну, кстати.
2: И пора на работу.
1: Наши сериалы тоже захватывают.
2: Захватывают, да, они захватывают мир, только в мире никто не знает.
1: Только мы.
2: Да, действительно.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дач. Супер. Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
8: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ППЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в
2: Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 1 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, а мы вернулись. Порции ваших сообщений, ваших историй по нашей теме, что вы себе обещали, но не сдержали слово. Вот Сергей написал нам в группе ВК, что он обещал себе, что никогда больше не спрыгнет с тарзанки. Но как только мы едем в Туимский провал, то, значит, в одном месте у Сереги начинает зудить. Ему не важна уже цена и вообще ничего ему не важно. Угу. И уже 4 раза, в общем, он прыгал. Жажда адреналина, она такая.
2: Туимский провал. Но когда Серега прыгает, это получается же не провал, это успех.
1: Это точно, это успех. Да.
2: Не, я с тарзанки ни разу. Один раз я на руках что-то... И все. Вот. Но это было в детстве.
1: Я высоты боюсь, даже близко не подойду к этой истории.
2: Ну, там не такая уж высота была, но вот, некоторые из нас вообще пропахали полдна, понимаешь?
1: Ой, ужас, кошмар.
2: Ил!
1: Фифаня нам здесь написала, что она каждый вечер сама с собой договаривается и нарушает это данное себе слово, что она не будет, лежа в кровати, проверять соцсети.
2: А это невозможно.
1: И все. И зависает, засыпает с телефоном в руке. Ну, да. Знаете, еще когда телефон падает на нос, это вообще...
2: Вы спите в маске, в железной. Вот.
1: Это вредно, Антох.
2: Вредно?
1: Излучение. Надо, значит, какую-нибудь шапку из фольги себе делать.
2: Я даже знаю, сколько, которую можно одолжить на вечер.
1: Да?
2: Угу.
1: Скажешь?
2: Нет.
1: Почему?
2: Ну, ты про подарки не говоришь, я тоже интригу буду делать.
1: Понятно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Ой, после выходных дней особенно хочется заработать денег, согласна? Тем более, когда вам дают 20 секунд, там есть возможность выиграть 5000 рублей. Это игра против правил. А потом можете еще пятерочку приумножить, и получится 10 тысяч рублей.
2: Угу, то есть, получается, ты бабки раздаешь.
1: Я раздаю здесь деньги, да.
2: Ага, деньги, да. За деньги, да.
1: А ты мне в этом поможешь, да?
2: А что, прям тоже отдать, что ли, надо?
1: Конечно.
2: Ага.
1: Ну, да. Не за просто так у нас есть.
2: Давай цифры.
1: У нас есть правила в игре против правил.
2: Нет правил никаких.
1: Есть.
2: Нет.
1: Есть.
2: Нет.
1: Ну, не подеремся же.
2: А почему? Пока звонят, подеремся.
1: Ну да, ну давай тогда, я вызываю тебя на ринг.
2: А побьешь?
1: Позвоните нам, пожалуйста, 8495-995-105,7.
2: Ждем.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail. Возрастное ограничение 12+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. Угранс 18-78-47-26-16-02. Зона и точно.
6: Азест от нефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Cherry Tiggo 9». Да и до 600 тысяч рублей. Или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Бесит, когда уже сейчас чувствуешь, как не выспишься завтра. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну, вот раздаем, конечно, на Wi-Fi деньги, радость, счастье, причиняем добро. А вот, все очень просто. Вопросы легкие, ответы нелогичные, логичные, правильные, неправильные, любые. Вот, хотя нет, есть какие-то все-таки правила. До нас дозвонился Виктор из города Тулула. Сейчас будем с ним общаться, болтать, узнаем, как у него дела. Вить, привет.
2: Да, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе утречко, Витенька. Как ваше настроение, как здоровье, как Тула поживает?
3: Ну, нормально пока, потеплело.
1: Да, это хорошо.
2: А
1: да.
2: Если вы из Тулы, у вас пряник с какой начинкой самый вот любимый?
1: Или вообще едите?
3: Я их не ем.
1: Ну, это понятно. Это как жители Сочи, которые не купаются. Вот. Виктор не ест пряники. Итак, правила, Полина Леонидовна, серьезно, можно как завуч? Будьте добры.
2: Виктор, я не знаю, как у вас по батюшке, если уж серьезно, да, мы говорим, то у вас сейчас будет 5 вопросов, на которые ваша задача дать неверные, но логичные ответы. За 20 секунд, Виктор. И каждый неверный, но логичный вот такой вот ответ принесет вам 1000 рублей. Это первый раунд, потом будет второе. О нем поговорим попозже, если все у нас с вами случится и получится. Мы желаем вам удачи, Виктор.
3: Вы тут? Спасибо.
1: Ну, тогда давайте 3, 2, 1, поехали. Чем красят ногти?
3: Смолой.
1: А сколько будет 10 в квадрате?
3: 5.
1: Кто написал стихотворение «Мороз и солнце. День чудесный»?
3: Лермонтов.
1: Из чего готовят щи?
3: Из картошки.
2: Нет. Щи действительно готовят из картошки.

0: будет сэкономить. Вить, а все нормально? Вы довольны?
1: Доволен.
0: Ну, прекрасно.
2: Хорошо, Вить. Тогда мы тоже звоните. Очень довольны. Спасибо большое.
0: Пока,
2: за игру.
0: Пока, дядя Вить. Папа. Давай.
3: Игра против правил на русском радио.
4: Спонсор часа ООО «Леовит Нутрио». Кисель желудочно-нейтральный от «Леовит». Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания при воспалительных заболеваниях желудка. Кисель «Леовит» для желудка суперхит. Не является лекарственным средством.
3: Русские перцы. На русском радио. Я знаю то,

0: Реклама на русском.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: События мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
6: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
8: Подробности по телефону звездочка 1800.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12, 651, 07, 8, 381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
10: Скажи мне, куда обратиться за лечением?

0: лечением грыжи диска и седалищного нерва. Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
1: В медицинский центр «Нанодоктор».
0: У мамы болят плечи и колени.
1: В медицинский центр «Нанодоктор».
0: А у отца остеохондроз шейного отдела.
1: Тоже в «Нанодоктор».
0: А где находится «Нанодоктор»?
1: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
0: А как записаться?
1: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В аэропорту Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. Это привело к увеличению времени прохождения всех необходимых процедур после прилета. Пассажиры внутренних рейсов, вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме. Накануне сообщалось об огромных очередях в аэропорту. К ситуации подключился Ространснадзор. Минпромторг ограничит с 27 мая ввоз некоторых брендов компьютерной техники параллельным импортом. Ограничения коснутся брендов Acer, Asus, Intel, HP, Dell и других. При этом коснется все только определенных видов техники. Это ноутбуки, ПК, серверные компоненты и накопители. И обратной силы запрет не имеет, то есть техника, ввезенная до 27 мая, останется легальной. Россияне влияние этого запрета на себе не почувствуют. Исчезнут только корпоративные поставщики вроде HP и Dell, а остальную технику продолжат ввозить по дистрибьюторским контрактам с производителями. Власти хотят провести масштабную реформу школьного питания. Регионы смогут создавать государственные предприятия для его организации. Такой законопроект вскоре рассмотрит Госдума. Вместе с тем, Федерация предложил правительству инициировать региональные программы для приоритетного включения в школьные рационы рыбной продукции и функциональных продуктов питания. Начался пик метеорного потока «Майские акварииды». Он отличается особой красотой. Продлится такое явление до 10 мая. В эти дни можно наблюдать 30 и более вспышек в небе, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Майские акварииды – ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Максимум ожидается в ночь на 6 мая. Но начинать наблюдение можно уже сейчас, лучше всего перед рассветом. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Рукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Доброе утро! Самые трудящиеся, самые заряженные, самые-самые слушатели русского радио. Здесь мы, русские перцы, ваш лучший способ поднять настроение утром в понедельник. Антон Юрьевич.
1: Да.
0: Полина Жукова рядом,
1: да.
0: И мы еще целый час вместе с вами обсуждаем тему, что вы обещали себе никогда не делать, но все-таки сделали.
1: Ну вот все, вот каждый раз вы говорите, начну новую жизнь с понедельника. А с понедельника не буду делать это. И все, естественно, в понедельник просыпаетесь, как понесло. По списку, значит, и все.
0: Ну вот расскажите, пожалуйста, ваши истории. Ну вот что-то не получилось пока что. Вдруг получится.
1: Обязательно
0: после того,
1: получится,
0: как
1: конечно.
0: Вы зальете душу нам здесь под постом с темой дня, пишите.
1: Да, после того, как мы вас пристыдим, что у вас опять не получилось, должно получиться точно. 8-916-003-105-7. Это наши мессенджеры. Пишите. Пожалуйста, хотите, пишите письма, хотите, можете напротив на заборе написать на Третьей Хорошевской, дом 12. Мы все прочтем.
0: Обязательно.
1: Да, с выражением.
2: На русском радио.

0: и перцы на русском радио.
1: Продолжаем читать ваши истории. Вот Катя нам написала в группе ВК. История у нее, как она пишет, банальна. Обещала себе никогда не водить парней у своих подруг. Но в юности так получилось, что парень подруги, самой лучшей подруги, сам стал проявлять знаки внимания, я не устояла. Увела таки парня, но потом я его бросила, и с подругой мы помирились, ведь дружба важнее. Дружим до сих пор уже больше 15 лет.
2: Слушай, надо комментировать, не надо комментировать. Не устояла прям.
1: Да, она прям не устояла, да.
2: А потом они вдвоем взяли и парня побили. Потому что на самом деле он виноват, что. Не надо было, знаете ли, подкатывать вот это.
1: Обалдеть! Ты говоришь, что он виноват! Вот это да!
2: А чё?
1: Не знаю.
2: А есть фотки подруг?
1: А для тебя для чего?
2: Просто хочу обезопаситься. Вдруг встречу, что нет, вот сразу.
1: Чтобы это, да?
2: Да, чтобы нет. Ой, нет, я вас знаю.
1: Сейчас все найдем, Антох, я все тебе покажу.
2: Давай.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Они жили долго и счастливо, пока как-то не перепутали свои телефоны.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Спасибо за фотографии, Полин.
2: Да, пожалуйста, Антох, обращайся.
1: Я посмотрел.
2: Ну, чего?
1: Нормально, да. А, пацан...
2: Пацан не прав.
1: Я утвердился.
2: Продолжаем слушать ваши истории по нашей теме. Вот вы обещали себе, но слово не сдержали. Вот в какой теме? Вот, например, Натали нам написала, что она шопоголик. Mm-hmm. Поэтому все обещания связаны именно с этим. Больше никаких спонтанных покупок. Так. А вот этот милый браслетик, но он же сам себя не купит, говорит. Ну и все, и продолжается.
1: А,
2: проговорить покупок в природе.
1: Если вам нужен гид, вот у меня подруга есть Полина.
2: Я люблю.
1: Да, так что вот этот не только этот милый браслетик, он сам себя не купит. Ну и на платьишко тоже, знаете, как-то.
2: А туфельки?
1: Плевать, что он очередной. Туфельки, ну что ты, четыре пары. Вот джинсики, а потом еще... Блуза какая, боже ж ты мой, а вот эта юбочка, да, юбочка у Полечки.
2: Антоха просто со мной уже тоже много раз ходил на шопинг, видите, как разбирается.
1: Да, три раза заснул в примерочную, по-моему. Вот два раза она меня оставляла в магазине. Нормально.
2: Потерялся мальчик.
1: Потерялся мальчик.
2: Мальчик такой весь там в одежде просто, в примерочной, утонул.
1: Да-да-да, в ворохе одежды просто.
2: Как вместо вешалки просто у меня было.
1: Второй раз вернулись в этот город, меня только-только откопали.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поехали. В Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
10: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица Иваневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Сегодня моя дочь пошла в первый класс. А я ей говорю: «Ты куда? Мы в экономе летим!» Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
13: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

0: люби.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет, это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
1: Русская

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
2: А как вам такое обещание, которое вы дали себе, нарушили? Вот написала нам Холя, что обещаю себе, пишет он, что никогда не буду гуглить ответы на кроссворд. Буду сам решать. Сам решу. Ну, через 10 минут уже бегу в интернет и ищу слово семи букв столица Перу.
3: Колян, ну как бы тебе сказать, память иногда подводит, поэтому гуглите, индексите, вот это, GPT-ить и все остальное, ну надо, лучше, конечно, изначально расширять кругозор, перечитывать все, да, но если никто не видит, то ты можешь прослыть самым умным и реактивно отвечающим человеком.
2: Вот. Это точно.
3: Да. Откуда мы с другой стороны все знаем?
2: Ага. Оттуда.
3: Оттуда.
2: Лилёк нам написала: ну что поделать, если я скандалистка и борец за правду. Каждый раз обещаю себе, что не буду спорить с незнакомцами в интернете. Бессмысленно. Но через час я яростно печатаю развернутый ответ на спорный комментарий. Дима Морозов, не ты ли это нам сейчас написал?
3: Чего, у него еще один лик есть, да? Ничего себе.
2: Лилёк Морозов.
3: Ну а как по-другому-то? Это такой, знаете, такой слив сиропчика одновременно, потому что взял, ответил на комментарий, и беседа завязалась.
2: Потом...
3: Можно вас назвать, кстати, друзья по переписке?
2: Я, знаешь, я уже подумываю иногда создать какой-нибудь фейковый аккаунт, потому что мне тоже хочется с кем-то поругаться в комментариях. Я не знаю, что это такое. Это старость или что?
3: Нет, ну, теоретически, хочешь, можем поругаться так вот, просто.
2: Ну, так неинтересно.
3: Неинтересно, да?
2: Нет, мне хочется, знаешь...
3: Завуалированно.
2: Да.
3: А, чтобы...
2: Ты не знал, что я такая вредная.
3: Что это за
2: княгиня? Да.
3: Да это Жукова. Да нет, это не я.
1: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Обещала, обещала, ла-ла-ла. Не выполнила.
2: А помнишь, такая книга была? Даже фильм был «Обещать не значит жениться».
1: Действительно, действительно. А что так грустно?
2: Я не знаю, я что-то вспомнила. После песни «Чай вдвоем». Не-не-не.
1: «Белые ночи».
2: Историю, кстати, вот прислала Ольга, что она лентяйка, значит. Она пытается себя в руки взять каждый раз, когда начинает дома уборку. И всегда себе говорит, ну, я начала убираться, значит, не садись на диван, не садись. Ага. Сначала все нужно убрать, и только потом уже отдыхать. Ну вот, ага, говорит, протерла, значит, пыль.
1: Присела.
2: Да.
1: И все.
2: Она так, я даже села со шваброй в руке на диван. И
1: ну, нормально.
2: Все.
1: А домашняя не заходит, говорит, а что это за царица? Леди Посейдон какая-то сидит. Не, на самом деле, воспринимайте это как фитнес. Убирайтесь по полной, вот, и все. И абонемент не придется покупать.
2: Да.
1: И килограммчиков скинете, да?
2: Конечно.
1: А потом уже с чистой совестью. Сериальчик, чипсики и, конечно же, с чистой совестью на чистом диванчике.
2: Кстати, если ты про чипсики заговорил, здесь написала нам девушка с ником «Соседка Кэт»,
1: так,
2: что на каждый раз, каждую пятницу, даже пятницу, ребята, дает себе обещание не есть чипсы в кровати перед сном.
1: Это что это такое?
2: И знаешь, стабильно находит себя в обнимку со сметаной и луком и крошками.
1: Это нормально, нормально. Легкое похрустывание при переворачивании самого себя с одной стороны на другую. Не ложись на бочок, чипсики тебе качок.
2: Слушай, а как удобненько, если ты спишь во сне, все, и проголодался, и тут чпоньк и крошечку, и сразу еще вторую нашел.
1: Потом чпоньк, а это не чипсы, оказывается. Вы давайте это самое, давайте без похрустывания, все нормально.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазине Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 8-28. Угранец 18-78-47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай. Только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
13: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
14: В ленте.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс. Прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
19: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
7: Кисель Леави желудок поблагодарит.
4: Не является лекарственным средством.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
15: О, Инстамарт-сервис, Москва, УГР.
14: 18-774-649-49-80, 18+01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на kuper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
20: Если бы вместо калорий на продуктах писали количество приседаний после съеденного, стройных было больше. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну, возможен вариант теоретически, если вы нам написали вот эти вот все вещи, которые вы обещали, но не сделали. Может быть, когда это придано огласке, когда это уже, знаете, есть определенный список, если вы будете каждый день его пересматривать в наших сообщениях, конечно, может, вы что-то исполните. Я, может, и нет.
2: Давай поверим в наших слушателей.
1: Да, так, не, мы в них верим. Однозначно, только я сразу же прошу исключить вот это изнурительное занятие спортом. А, чипсики. Про чипсики вообще не надо. Это святое. Убирайте. Вот да. Сметана, лук и крошки в постели – это нормально.
2: Я
1: да.
2: с этим согласна с тобой.
1: Вот,
2: а,
1: и, конечно, пироженки. Все. Остальное, угу. пожалуйста. Там это самое. Занимайтесь спортом, делайте, чего хотите, но без изнурительного.
2: Любите себя.
1: Любите себя.
2: Принимайте себя такими, какими вы есть.
1: Действительно, три раза в день после еды. Любите себя и присылайте нам видео, как вы любите себя.
2: Да.
1: Значит, на данном этапе у нас... кто? Боже, что посмотри, человек, который сказал, сделал, заснул. Дмитрий Оленин.
3: Добрый рабочий день. Привет всем. С праздниками.
1: Признавайся.
2: Да, давай.
3: Знаешь, я после выхода песни «Зиверт эгоистка», я перестал себя в чем-то вот наказывать вот за что-то. Ну, естественно, у меня есть такое. И не буду, а потом все равно делаю. И я вот после выхода этой песни стал себе вот прожить раз петь. Думаю, ну и что? Я выбираю себя.
1: Правильно.
3: Вот тут захотелось мне так сделать, я так сделал. Я счастлив. Все. Какие у меня к себе могут быть еще вопросы?
2: Никаких. Пусть другие завидуют.
1: Действительно.
3: Вот, том же,
1: вот
3: да.
1: мы тебе завидуем. У тебя каждый день выборы. Ты выбираешь себя, ты молодец.
3: Да.
1: Я, кстати,
3: да.
1: после песни Лобкова «Паранойя» начал волноваться. Я не знаю, почему. Вот сегодня Ленин сказал, говорит, вот что это такое? Плюс 25. Вот либо в шортах, либо в пуховике. Вот. Поэтому я пришел сразу в пуховике и в шортах.
2: Молодец.
1: Пусть люди напрягаются.
3: У тебя утренний и дневной этот наряд есть.
1: Действительно, да? плавный переход с утра в вечер.
2: Нам сложно просто еще пока раздеваться с утра, холодно.
1: Прости.
2: Но об этом завтра поговорим, да. еще теплее будет.
1: А ты обещаешь, что завтра все-таки? Ну, ладно, это Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут, мы Алина здесь оставляем. А пойдем поговорим, Жукова.
2: Ну пойдем, на пару, давай, не наобщался еще?
1: Не-не-не-не.
2: Ну давай, ладно, давай. Димка, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
2: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
1: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
7: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит, сегодня выходной.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении госпошлины. Так, плата за прием в гражданство и выход из него может составить 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство предлагается установить пошлину в 30 тысяч рублей, за его замену 6 тысяч. Разрешение на временное проживание в случае утраты документов обойдется в 5 тысяч рублей. При этом от уплаты пошлин планируется освободить, в частности, бывших граждан СССР, участников программы добровольного переселения соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт на службу в вооруженных силах. В Алтайском крае потоплены 80 приусадебных участков. Домов в воде не осталось, сообщили в МЧС. К середине апреля в регионе оказались потоплены около 300 участков и более 40 домов. Для разрушения ледовых заторов привлекали вертолет Ми-8, также проводили взрывные работы на реке Оби. Паводок вызвал проблемы еще в нескольких регионах Сибирского федерального округа. В преддверии Дня Победы мошенники внедряют новую схему обмана ветеранов и их родственников. Аферисты звонят жертвам от имени сотрудников госорганов и сообщают о якобы положенной им выплате. Чтобы получить ее, нужно назвать реквизиты банковской карты или код из СМС. А узнав эти данные, снимают со счета деньги. Кроме этого, злоумышленники пытаются рассылать фишинговые ссылки под предлогом получения медали. Даниил Медведев стал 9-й ракеткой мира. Россиянин поднялся с 10-й строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На минувшей неделе Медведев дошел до четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Еще один отечественный теннисист Андрей Рублев располагается на 14-й строчке, Карен Хачанов на 15-й. В списке лидеров изменений не произошло. Первое место продолжает занимать итальянец Яник Синнер, второе – испанец Карлос Алькарас, третье – Александр Зверев. Вернусь буквально через час. Далее любимые песни и Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Привет-привет всем, всем хорошего дня, всех с майскими праздниками, с межпраздничным рабочим периодом. Судя по машинам в Москве, не все взяли себе эти несколько дней за счет отпуска и отправились куда-то в путешествие. Те, кто на рабочих местах, вам легкой работы. Те, кто на даче в отпуске и отдыхает где-то веселиться, вам прекрасно провести время под наши песни, любимые на русском радио. Ну, а нашим обожаемым русским перцам спасибо за прекрасное начало этого не только рабочего дня, но и рабочей недели. Будем вместе.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском. Русская

0: Реклама на русском.
1: В пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
6: Хочется лечь под машину. Под кофемашину.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Вот эти чувства, про которые сейчас пел Дима Билан, были у многих как раз вот на первые майские, да, шашлык. Шашлык был, запах шашлыка, вид его, и прям, и все, и прям задыхает. Удовольствие. Да, было такое. Получилось у вас? Вкусненький был шашлык. Ой, ну долго ждали. Ждали, когда уже потеплеет, когда можно будет собраться. И вот это случилось. Да, через несколько дней опять повторим, как говорится, на вторые майские. Ну что, с открытием шашлычного сезона. И пусть он будет долгим, хорошим и счастливым.

0: Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Это музыкальный сервис.

0: Прайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Слушай, а жить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особо. Внимание, зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Эта история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк» онлайн. Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Весна.

0: не все взяли себе эти дни отпускные, поэтому нужно кого-то взять и отпустить с первых шашлыков. Это такая ротация гостей на вашей даче. Всем привет, всем отдыхающим отдельный привет. Вам под звуки русского радио сейчас очень хорошо. Ну а тем, как я, да, на своих рабочих местах, я вам сейчас такую бодрую песню. Она вас взбодрит, но это впереди Слава, Бахти, еще появится дискотека «Авария», Юлия Михальчик, Дмитрий Маликов, но сначала новая от Дмитрия Колдуна.
1: Новая песня на русском.
2: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
1: Всем привет, это Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.

А ведь у многих сейчас эти майские дни случаются вот те самые путешествия с попутчиками. И, кстати, вот этот попутчик, может быть, вырасти вашего лучшего друга. Ведь это большое заблуждение, что, ой, лучший друг — это что-то из детства. Вот мы росли вместе, в школу вместе ходили, вот так и остались друзьями на всю жизнь. Да, это из детства. А лучший друг может появиться и в 40, и в 50, и в 60, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому никогда не забывайте о том, что с вами может случиться что-то очень приятное длиною в жизнь.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Только в Санлайт. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
6: От «Вернер»?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Книга о вкусной и здоровой пище должна состоять из двух разделов. Первый – вкусная. Второй – здоровая. Рекламная служба русского 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: такие разговоры идут, это вам в поддержку. Ну, надо, надо, знаете, сейчас хорошо поработали, зато ну, вот, а потом осенью соберете хороший урожай. Всем туда дачах отдельный майский привет.
1: Держи.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха около 12 градусов тепла. Ветер восточный – 2 метра в секунду.
2: Московский колледж цифровых технологий ТОП IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-750.
3: Реклама на русском.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Событие мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
7: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Роспотребнадзор сообщил, что в стране есть тест-система на хантавирус. Ведомство запросило у Нидерландов в результате исследований в связи со случаями инфекции. Заражение зафиксировали на круизном лайнере в Атлантике. Заболели 6 человек, трое скончались. Как уточнили во Всемирной организации здравоохранения, один пассажир находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке. Лайнер следовал под флагом Нидерландов из Аргентины в Кабо-Верде. Судно пришвартовалось в порту столицы страны, городе Прая. Пассажирам и команде не разрешили покидать лайнер, медики осматривают их на борту. Российский бизнес пожаловался на снижение спроса, неплатежи и недоступность кредитов по итогам первого квартала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. На снижение потребительского спроса пожаловались почти 38% респондентов. По сравнению с концом прошлого года показатель вырос на 5%. На втором месте неплатежи контрагентов. Хотя доля таких жалоб снизилась, проблема остается острой. Недоступность кредитов отметила четверть бизнесменов. Социальный фонд сообщил размер самой высокой и самой низкой пенсии. В марте средний показатель среди работающих россиян выше 30 тысяч рублей был зафиксирован всего в регионах страны. Это регионы Сибири и Дальнего Востока. Самую низкую пенсию получают в республике Дагестан – 16 870 рублей, а самую высокую – на Чукотке – 38,5 тысяч рублей. Ученые выяснили, что городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин. Оказалось, что голубям или воробьям вовсе не все равно, кто пытается накормить семечками. Команда специалистов провела одинаковые эксперименты в городах Франции, Германии, Испании, Польши и Чехии. По одной из версий ученых, разгадка в том, что в древности женщины чаще мужчин охотились на мелкую дичь. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Как бы нам хотелось, чтобы и пуховики уже из-за обычного шкафа в коридоре уехали куда-нибудь на зимовку подальше, так сказать, до ближайшей зимы. Ну, надеюсь, так оно и будет. У нас в Москве резко потеплело, вот, знаете, так за один день. Еще вчера было холодно, на следующий день резко прям уже все. Вчера все ходили там, ну, половина в Москве в шортах, в маечках, такие все прям по-летнему. Надеюсь, что прохлада к нам не вернется, хотя еще черемуха будет цвести. Ну, посмотрим, вдруг в этом году черемуха будет в тепле цвести. Всем привет, сегодня понедельник, 4-й день мая, для кого-то рабочий, для кого-то выходной, но главное, что мы вместе здесь, на волне Русского радио. Всем хорошего, доброго дня.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homebury». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebury» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebury».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте domdefismane.ru.
6: Она сводила мужчин с ума! Но я уже был сумасшедший, поэтому с ума свел ее я.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Но это с первого взгляда только как. Само собой все получается, когда ты рассаду высаживаешь, она приживается, потом все вот это плодоносит. Ха-ха, скажет вам любой профессиональный дачник. Ничего подобного, само собой не получается. Нужно ухаживать, нужно удобрять, нужно разговаривать, ну и так далее. Мы все знаем, что под музыку, под хорошую музыку, а и растения гораздо растут, поэтому на дачах включаем русское радио, ну, чтобы те самые наши такие коренные застольные русские продукты хорошо росли, там картошечка, огурчик, помидорчик, всякая зеленушечка. Да?

0: что слушает страна.
1: Если скорость моет волны, наши звонки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
0: Русское радио. Русское радио.
2: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область.
8: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с специалистом.
9: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
11: Не является лекарственным средством.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат, Анна Хилькевич и Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Огонь!
16: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
17: Ура!
16: 9 мая. Весь на 5 канале.
18: Я за Родину воюю! За Россию!
16: Для лиц старше 12 лет.
19: Мы так давно женаты, что жена договаривает мои фразы. Начало тоже придумывает она. Еще что-то добавляет в середине. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

11.30 в Москве. Признавайтесь, кто в эти майские праздники по ощущениям был выше облаков от шашлыка? Ой, лес рук. Слушайте, ну здорово, что получилось. Я надеюсь, все удалось. И компания, и настроение. Если что, повторяем в ближайшие выходные.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла Даричку, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать, и тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
3: Это какой-то, там частный театр, я надеюсь.
4: Какой-то экспериментальный.
3: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
2: Где твоя разворотность, стоп?
3: А вот она.
4: Вывод.
2: Ну, какая разница?
4: Большая.
3: Нормально.
4: Вот в плохом театре как раз разворот.
3: Пусть будет разворотный стоп.
4: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
8: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Бренд одежды и товаров для дома «Декарло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Извините, мне пора. Просто дома никого нет, а мне не хочется пропустить это удивительное время. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

что и танцевать, можно танцевать, как будто рядом здесь дискач, даже если его и нет, все равно, ну, если хочется, если душа просит, если тело рвется, но не запрещайте себе. Он на нас погода так влияет, когда у нас в Москве прям, ну, лето, и хочется уже туда. А мы на работе, но ничего, вечером на улице.

0: Реклама на русском.
1: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Летний кинотеатр.
4: Уличные камины во дворе.
3: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
4: Звоните 77-33-00.
3: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватора 4. Доставка 95-11-55.
5: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 5 миллионов рублей направят на единовременные выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны в Северной Осетии. Как сообщил глава республики Сергей Минейло, средства выделят из республиканского бюджета. К 81-й годовщине Победы размер выплат составит 135 тысяч рублей. Их получит 448 человек. Поддержка предусмотрена для участников, ветеранов и инвалидов войны, их вдов, обладателей нагрудного знака, житель блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних, узников концлагерей, а также инвалидов с детства, чье здоровье было подорвано в годы войны. Во Владикавказе в честь празднования Дня Победы прозвучат торжественные залпы артиллерийских орудий. Об этом сообщает администрация города. 7 мая с 10 утра на площади Штыба они будут даны во время генеральной репетиции, а 9 мая в ходе официального парада Победы. Добавлю, 9 мая с начала и до завершения праздничных мероприятий на территориях, прилегающих к местам их проведения, не будут работать точки общественного питания. Североосетинские спортсмены успешно выступили на первенстве России по вольной борьбе. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования среди юниоров до 24 лет проходили в Грозном. В них участвовало более 400 борцов со всей страны. Золотые медали завоевали Арслан Багаев и Андрей Бестаев. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальня, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. Мебельный континент. Барбашова, 72. Новости. Новости. На русском.

Все для сегодня плохо просыпался, об этом забываем. Уж за полдень в столице, утро понедельника осталось позади. Хотя, вы знаете, я вообще даже раньше будильника сегодня проснулся. Еще лежал и ждал. Давай, вот сейчас зазвони, а я тебе сразу выключайся. Ну, примерно вот такой у нас был диалог сумасшедшего и будильника. Вот, вам здравствуйте. Некоторые только что к нам присоединились, те, кто в эти дни отдыхает. Давайте, присоединяйтесь к нам уже таки на эти бодрым, довольным, счастливым, веселым. И давайте вместе наслаждаться этим майским понедельником. 4 день мая сегодня. Надеюсь, у вас все хорошо. И пусть так и будет сегодня, завтра и всю вашу долгую, счастливую жизнь.

0: ру. Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
0: Событие мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра. Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
0: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
5: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Очередное предостережение от меня. Если, парни, вы будете петь эту песню вслух при своей жене, уточняйте, что это просто песня, которую вы услышали на русском радио. Вот Елена Север тут нашутила нам такая песня. Вот я, честно клянусь, я все выходные вот эти прошедшие пел эту песню. Вот она вот приелась, пою вот это шашлык, шампур, да, вот это все. И эта песня вот это поется, и ко мне говорит: что ты там поешь? А ну-ка, пойди сюда, поясни, да что это, кто там? Кто там женат, где же, ну-ка давай, так, что там это такое. В общем, пришлось оправдываться, что это всего лишь песня, ставить еще раз оправдываться. Привет всем вам, хорошего настроения. Просто...

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиаз.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
3: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов. До конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций и правила на сайте www.vbfinbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. АЗС «Татнефть». Хорошее топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите? Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Нефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Нефть» АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
13: Из плана лечь на пол и прокачать пресс получилось только лечь на пол. Ну, маленькие победы тоже победы. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: просто.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
1: Русское радио.

Форсаж на русском радио, новая песня «Малахит», позитивная. Ну и, кстати, и к обогащению. Вот послушаешь, представишь себе эти рубины, бриллианты, малахиты, и потом оно сбудется, и будет у тебя богатство, будет у тебя счастье, и самое главное, что будет любовь. Спасибо, Винтаж, за эту песню. 12.30 в столице. Дмитрий Оленин в студии русского радио. Отвечаю за ваше хорошее настроение в понедельник. Майский, теплый, солнечный. Ну, в Москве, по крайней мере, такой вот. Это я вам и транслирую, чтобы у вас тоже на душе сейчас было так солнечно, хорошо, тепло, позитивно, самое главное. Кто нам будет поднимать настроение в ближайшее время? Дискотека «Авария», «Моральный кодекс», «Ханна», «Студио», «Бурито» и «Елка» на русском сейчас.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: слушайте лучшее. Любим на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок.
2: 16. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает.
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистеме, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
9: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 108-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Откуда у меня столько врагов? Я общительный. Рекламная служба русского радио 5797799.

Столица красивая, голубая, облака белые и погода теплая. Ну, а опуская взгляд вниз, тут еще краше. Девчонки уже все-таки свои летние наряды выгуливают, сами довольны, да и все вокруг тоже довольны. С теплыми, такими уже настоящими днями всех поздравляю. 4 мая сегодня. Впереди у нас главный праздник года, впереди у нас День Победы.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухни стиль.
5: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
6: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
5: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
6: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
7: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
8: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Туапсе продолжают собирать нефтепродукты. На данный момент собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутные смеси, сообщает оперштаб Кубани. Химвещества разлились после атаки беспилотников и нескольких пожаров на территории морского терминала и НПЗ. В работе участвует порядка 730 человек и 65 единиц техники. В Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды и воздуха соответствуют норме. Школы в городе возобновили работу после закрытия на прошлой неделе. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении госпошлины. Так, плата за прием в гражданство и выход из него может составить 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство предлагается установить пошлину в 30 тысяч рублей, за его замену 6 тысяч. Разрешение на временное проживание в случае утраты документов обойдется в 5 тысяч рублей. При этом от уплаты пошлин планируется освободить, в частности, бывших граждан СССР, участников программы дополнительного переселения соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт на службу в вооруженных силах. В России растет средний срок автокредита как на новые авто, так и на машины с пробегом. В марте он составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишут «Ведомости». Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, а также в Тюменской и Волгоградской областях. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса, стал Харлем в 2022 году. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости на русском.

Владимир Пресняков открыл этот час на русском радио. Все нормально. Да ведь каждый парень сейчас вспоминает, как в детстве приходил домой с фингалом где-нибудь под глазом, прикрывая его от мамы. И мама: что случилось, сынок? Все нормально. Мам, я маме сказал, что нормально. Нормально все. Помните, было такое? Мне кажется, у каждого пацана такое в детстве случается. Привет всем и каждому. Вам вот такого же хорошего настроения, как в песне Владимира Пресникова. Так, все нормально, все хорошо и все обязательно будет хорошо. Четвертый день мая. Сегодня в Москве 13 часов 6 минут. Наша точная московская. Надеюсь, все хорошо, а будет еще лучше. Уж я-то об этом позабочусь. Много любимого на русском ждет вас впереди. Всем привет.

Ну и нас здесь в Москве предупредили, ну и московский регион, что будет похолодание на майские праздники, на 9 мая, поэтому нужно уже задать себе вопрос, где мы будем проводить эти праздники, с кем мы будем проводить, так чтобы было комфортно, тепло и уютно. Уже сейчас начинайте составлять список гостей.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: А у отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением. А?
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Артур Пирожков на Русском радио. И, кстати, если вот нелюбимое занятие, ну, допустим, полы мыть, условно говоря, да, вам не нравится, но если вот себя переубедить, обмануть себя, типа, что, ой, а мне это нравится, и тогда действительно будет в удовольствии и с пользой. И вот вы думаете, что вы просто полы моете? Нет, вы наклоняетесь, вы растягиваетесь. У вас здесь физическое упражнение, тут физическое упражнение, поэтому у вас сейчас ЗОЖ такой вот получается. А тут раз еще... Полы помыли, и в спортзал сходили, и красоту навели, но сразу все в одном. И самое главное, кто во всем виноват, в хорошем смысле слова, вы виноваты.

0: Реклама на русском.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Миски пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупайте любой. Получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Иногда кажется, что продукты дома есть, но их нет. Их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, 85. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Мой муж – уникальный человек. Все мои платья для него одинаковые, а все отвертки – разные. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Эти дни то самое и происходит после этого первого взгляда, как встретились, влюбились, и давай уже свадьбу отмечать. Майские праздники, они всегда такие, они очень богаты на свадебные торжества. Те, кто уже отгулял, я вас поздравляю, ловите от русского радио вам совет да любовь. И те, кто в ближайшие майские праздники отмечают свадьбу, вас с наступающим, приятных вам предсвадебных хлопот. Ну и когда уже будет момент веселья на свадьбе, включайте нас, русское радио.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное мотор. Масло для китайских автомобилей.
9: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
10: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Квартиру сниму на суточно.ру.
12: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Реклама. Служба русского радио 579-7799, код 499.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русская

Минович на русском радио. И если вам грустно, но воспользуйтесь нами. Мы-то у вас есть всегда круглосуточно русское радио. Стол заказов у нас намечается для тех, кому грустно. Мы всем привет, чтобы вам повеселело. Ну, а у тех, у кого сегодня праздник, мы вас, конечно же, поздравим. Координаты московского стола заказов. Я, Дмитрий Оленин, расскажу вам сразу после выпуска новостей.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
5: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
6: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
7: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Более 5 миллионов рублей направят на единовременные выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны в Северной Осетии. Как сообщил глава республики Сергей Миняйло, средства выделят из республиканского бюджета. К 81-й годовщине Победы размер выплат составит 135 тысяч рублей. Их получит 448 человек. Поддержка предусмотрена для участников, ветеранов и инвалидов войны, их вдов, обладателей нагрудного знака, житель блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних, узников концлагерей, а также инвалидов с детства, чье здоровье было подорвано в годы войны. Во Владикавказе в честь празднования Дня Победы прозвучат торжественные залпы артиллерийских орудий. Об этом сообщает администрация города. 7 мая с 10 утра на площади Штыба они будут даны во время генеральной репетиции, а 9 мая в ходе официального парада Победы. Добавлю, 9 мая с начала и до завершения праздничных мероприятий на территориях, прилегающих к местам их проведения, не будут работать точки общественного питания. Североосетинские спортсмены успешно выступили на первенстве России по вольной борьбе. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования среди юниоров до 24 лет проходили в Грозном. В них участвовало более 400 борцов со всей страны. Золотые медали завоевали Арслан Багаев и Андрей Бестаев. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. Мебельный континент. Барбашова, 72. Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вот и стол заказов на русском радио. Всем здравствуйте. Привет, привет, привет. 4 мая. Сегодня меня зовут Дмитрий Оленин. Давайте передавать привет и давайте поздравлять тех, кто сегодня что-то отмечает. Наши мессенджеры работают. 916-00-305-7 номер. Отправляйте сообщение. Не забудьте подписаться, пожалуйста, ну, чтобы все знали, от кого оно летит. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Вот наши координаты, куда стоит направить сейчас ваши мысли, ваши пожелания и ваше хорошее настроение.
0: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, ваши сообщения. Русское радио, привет. Поздравляю моего братика Ромку с днем рождения. Ему сегодня 8 лет. Здоровья, счастья, любви. И очень сильно тебя люблю, братик. Будь счастлив. От Анюты это сообщение. Любимому человеку Михаилу, он Светлана передает привет. Также Вике, мы сейчас с ней вместе находимся на работе. Это в поселке Шишовка и Поваровка. От Светланы вам всем приветик. Русское радио. Наконец-то вот сегодняшний стол заказов ужасно ждала. Планировала сделать заказ на свадьбу сестры и наконец-то узнаю. Так сейчас вы про что пишете-то? Про торт с фруктами. У нас стали заказов. Нет, нельзя. Нельзя. Можно привет и поздравления передать. Так, что еще? Русское радио, передайте моему любимому мужу Валере привет. Он сейчас далеко от меня, но я очень его люблю и жду встречи с тобой. Скоро еду. Твоя любимая жена Злата. Привет, поздравляю с днем рождения мою сестру Ирину, самую красивую, умную, милую, и кота Васю, кстати. Привет, все будет у нас обязательно, все будет хорошо, и всем, кто меня знает, тоже привет. Так, еще мамочки моей любимой, Быковой Людмиле, передает привет Лизка. Жизнь прекрасна, улыбайся, а также Екатерине Бардинш, привет, хорошего дня вам, девочки мои, я вас очень сильно люблю. Привет из Праги в Донецк моему папочке Касьяненко Виктору и маме Нине Мира и добра вам. Привет из Георгиевска моим самым родным и близким. Очень соскучилась. Сейчас нахожусь на работе на Тагульском месторождении. У нас еще здесь зима, пишет Ксюша. Еще коллектив бухгалтерии «Готикин» поздравляет с днем рождения главного бухгалтера Бекмамбетову Анастасию. Желаем, чтобы в жизни не было ни одной красной строки, а только зеленые поля счастья и достатка. Будьте счастливы и здоровы. От Ирины это поздравление. И от Татьяны поздравление с днем рождения для Балахоновой Иринки Павловны. Пожелаем от всего сердца огромного счастья, солнечного настроения, благополучия, здоровья и удачи. Пусть будут рядом с тобой люди, которые тебя любят и обожают. Всего самого доброго от Татьяны из Могилева, из Беларуси.
0: Реклама на русском.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
4: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухни стиль.
5: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
6: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
5: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
6: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
7: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
8: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
11: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря! Очень вкусно.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Анюта взяла в руки мамин телефон. Маму зовут Полина. Сейчас Анюта смотрит на маму. Там, признает, не признает, что про нее речь идет. Моей маме Полине привет, которая со мной сейчас в машине. От Анюты. Очень тебя люблю, мама. Вот мама сейчас должна улыбаться. А сейчас, да ну-ка, дай сюда телефон. Хорошей вам легкой дороги. Русское радио, здравствуйте. Передайте любимому Володеньке привет от Катюни. Люблю тебя. Привет заводу «Авангард». Поднимите моим работникам заработную плату, пожалуйста. Скоро устроим забастовку, пишут работники завода. Кстати, «Авангард», слышите, у вас там назревает. Да. Так что давайте, успокойте, говорится, коллектив. И поднимите зарплату. Все, правильно все сказал, да? Так и должно быть. Все, спасибо. Так, Анна Лунякина пишет нам «Русское радио». Передаю привет всем близким. Пожалуйста, передайте поздравления. 11 мая мне будет 12 лет. Анечка, ну, скоро погуляете на дне рождения. Из Вологды сообщение. Привет коллективу «Пассажир-сервис» от Натальи. Привет, «Русское радио», и поздравления для моей кумушки Виктории Новиковой с днем рождения. Счастья тебе, здоровья крепкого и всего самого хорошего. Пусть все сбудется. Соскучилась очень, жду встречи. Кума Людмила из Борисовки. Евгения пишет «Русское радио». Передайте, пожалуйста, от меня всем привет. Всем счастья, любви и хорошего настроения. И еще одно сообщение, пожалуйста, моей любимой коллеге Людочке из Ставрополя. Ей тут что-то взгрустнулось. Людочка, давай улыбнись. Все эти рабочие моменты ерунда. Ждем с тобой пятницу. Всем ставропольцам привет от Надежды. Ну и солнышко тоже ждем.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
3: Ух ты!
4: Круто.
2: Интересно.
3: Да.
4: Не, ну, дикий мед, это, конечно, вот тоже вкусно.
2: Да.
4: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
2: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
3: Ну, это как термос.
4: Так, понятно.
0: С 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем передавать ваши приветы и поздравления. Меня зовут Дмитрий Оленин. Всех с хорошей погодой здесь у нас. Квем, да? Ой, потеплело наконец-то. С хорошим настроением. И вот, что вы присылаете к нам сюда, в стол заказов на русское радио. Привет мастерам смены фасовки. Марина передает привет упаковке сыра и масла. Шевелим ручками, все будет хорошо. Люблю вас, мои курочки, написала Марина. Глебовой Марине Николаевне, волонтеру из группы «Вместе» в Менделеевске. Пожалуйста, привет, ты большая молодец, хорошего дня всем моим коллегам. И сына своего Егорку очень люблю. А у нас сегодня, кстати, отопление, отключили отопление, пишет нам Алена. Русское радио, здравствуйте, поздравляю с днем рождения Старополову Кристину Валерьевну. Дай ей Бог здоровья, счастья и всех благ. Это от Владимира из Москвы. Привет, Русское радио, с открытием шашлычного сезона. Всех поздравляет Максим. Всем отличного настроения и продуктивной рабочей недели. Я думаю, финал недели тоже будет шашлычным. Все будет вкусно и хорошо. Привет любимой жене Барминской Ольге Александровне и сыну Артему от Павла из Санкт-Петербурга. Дорохову Кириллу Николаевичу передаем привет. 2 июня приезжаю в гости. Увидимся. Ура, пишет сестренка Аленка. Поздравления для любимой мамочки Веры с днем рождения. Желаю ей большого счастья, здоровья, безграничной любви и благополучия. Пусть все мечты сбываются, а я буду помогать ей во всем. С любовью, доченьки Леры из Фрязино. Русское радио, любимому супругу Дмитрию, пожалуйста, привет. Желаю всем скорейшего окончания рабочего дня. Это от Екатерины. Денис Прошагин, Санкт-Петербург, передает привет своему другу Сергею Сапронову. Он сейчас в дороге и на работе. Держись, Серега, трудись, не сдавайся. И, конечно же, береги себя. Ты мой самый лучший друг. Так, привет в Красногорск от Екатерины. И большой привет дяде Гасану из Тетриса. И давайте еще парочку приветов. Моей жене Гордеевой Евгении, дочке Валерии, сыну Богдану. Андрей Гордеев передает привет. И из прекрасного города Мариуполя привет от Грифона. Всем, те, кто знают, те поймут. Желаю всем замечательного настроения, хорошего понедельника. В особенности хочу поблагодарить свою любимую жену Александру за то, что она у меня вот такая самая замечательная девочка. Спасибо, Русское радио, вам, процветания. Всем хорошего дня.

0: Песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

0: крепче, прижимают поближе, без остатка раствора.
1: На русском радио стол заказов.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет, улетает в Санкт-Петербург моим сестренкам, Астраханцевой Татьяне и Астраханцевой Марине. Такого же вам яркого солнышка и тепла, как у нас в Иркутске. Вечерний Иркутск, вам привет. Оле Говой из города Майского, Кабардино-Балкарии, от Алины Орловой. Привет, расчетный отдел, вы лучшие. Из Якутии привет моему дедушке передайте Николаю, моему папе, от дочки и внучки Даши. Русское радио, передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения для Кристины Валерьевны Старополовой. Дай Бог здоровья, счастья. От Владимира из Москвы сообщение прилетело. Русское радио, от Алины, пожалуйста, передайте привет всем жителям города Калязино Тверской области. Привет, Русское радио, от Александра Сазонова из Брянска, моей девушке, будущей жене, Анастасии Легкой. У нас свадьба 12 сентября. Всем, кто нас знает, всем, кто узнал, всем хорошего настроения, всем привет-привет. От любимого мужа Антоши, от Безумочки, привет, спасибо за перезагрузку, ты самый лучший муж на свете. Наталья пишет нам, Русское радио, здравствуйте, передайте, пожалуйста, огромнейший привет моему супругу Сергею. Жду вечером, кое-что будет для тебя сюрприз. Так, и еще привет, давайте, вот только что прилетевший. Поздравляю с днем рождения, передайте, пожалуйста, поздравления девочкам из трехкомнатной квартиры от Юлианы Петровны, вы прекрасны. Так, Володька, люблю тебя и скучаю, это от Энески. И сегодня день рождения у мужа Ваньки, свет очей моих. Мне так повезло с тобой, замечательный папа моих детей. Манчестер шлет тебе привет.

гасит твое одиночество. Только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Ой, как мне сегодня хочется, чтобы ты хорошо замариновался, чтобы ты хорошо получился, чтобы хорошо пожарился в хорошей компании и хорошо снялся.
1: И сегодня, и завтра, и послезавтра. Привет, слушай.
0: Да, Иван Соловьев появляется в студии Русского радио. Про шашлык я не случайно заговорил, потому что новая неделя, новые рецепты.
1: Да, новая неделя, новые рецепты. И мы с подписчиками, со слушателями решили, что эта неделя, каждый день у нас будет посвящена какому-то рецепту закуска к шашлыку. Потому что на 1 мая мало кто шашлыки, потому что была непогода. А вот я думаю, что на День Победы шашлыки будут обязательно. Погода будет отличная. И поэтому будем вот сейчас все вот эти 4 дня рецепты копить и готовить.
0: Ой, слушайте, да. Вам предстоящих вкусных шашлыков сегодня в 16:30. Первый рецепт на этой неделе. Не пропустите. А я, Дмитрий Оленин, прощаюсь. До завтра. Пока.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Событие мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра. Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора для любого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
11: Попробуйте задержать выплату кредита.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь. Об этом РИА Новости сообщил председатель Народного собрания республики. Руководитель региона избирается депутатами Народного собрания из числа кандидатур, представленных президентом России. Сегодня Владимир Путин принял отставку главы республики Сергея Меликова по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначил Федор Щукин. До этого он был верховным судьей республики. Регионам предложили передать часть акцизов с продажи табака и сладких напитков. Законопроект внесли в Госдуму. Изменения хотят внести в бюджетный кодекс. Согласно документу, 90% табачных акцизов предлагается направлять в федеральный бюджет, а 10% – в бюджеты субъектов. Для акцизов на сладкие напитки предлагается распределение в пропорции 83:17. Передача части акцизов регионам, по мнению депутатов, должна повысить заинтересованность в собираемости налога и поддержать реальный оборот продукции. Более половины опрошенных россиян, 56%, хотят возвращения западных компаний. Сильнее всего люди скучают по автомобильным брендам, пишут ведомости со ссылкой на данные исследования. Также в топе запросов западные фильмы, музыка и игры, программное обеспечение, мебель и продукты питания. Среди молодежи от 18 до 29 лет доля желающих возвращения ушедших производителей самая высокая – 84%. Мужчины с высокими зарплатами стали чаще уходить с декрета. Их доля выросла с 2 до 12,5%, а абсолютное число – в 6-9 раз с 2020 по 2025 годы. Это показывает статистика Росстата. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком мужчина оформляет в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области или Татарстане. Еще 35% отцов хотят, но не могут взять отпуск. О развитии событий менее чем через час. Далее хиты на русском и Иван Соловьев.
0: Новости на русском.

такой сегодня день, когда в метро можно встретить человека в теплой куртке и теплой обуви, ну, потому что он вышел из дома с утра, и человека в шортах и футболке, потому что он вышел из дома уже в... Это, кстати, я. Все, открыл шкаф с летней одеждой и очень этому рад, очень этому доволен. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте, девочки. Хорошего нам всем настроения. Ну что, мы с вами отлично отдохнули, выспались, посвежели, открыли дачный сезон, прибрались на участке, что-то посадили, что-то уже вовсю растет. Давай. Немного поработаем, ну как немного, стандартно, 5 дней, и снова окунемся в продолжительный отдых. Шикарный план, я считаю, ну и, конечно же, слушаем русское радио. «Елка» Татьяна Куртукова с новой песней и прекрасный дуэт Натан и Алсу прямо сейчас на русском.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый парень.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
2: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Сколько человеку лет, столько ему и зим.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

такой хороший аутотренинг от елки. Если вы сейчас в зоопаре, голова кипит, мозг взрывается, вот просто отложите все дела, откиньтесь на спинку стула, закройте глаза, раскиньте руки, и так вот громко. Мне легко, мне очень легко, я ничего не боюсь, я никого не боюсь, я не боюсь никаких трудностей, не боюсь никаких дел, задач, потому что мне легко. Я желаю вам легкости. Пусть вам будет сегодня первый рабочий день, а легко-прелегко. Пусть все дела, конечно же, все вот эти вот задачи, которые валятся и валятся, как семечки. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вы слушаете Русское радио, мы для вас, чтобы вам было, конечно же, легко. Отпетые мошенники, Мари Краймбрери с новой песней «Чай вдвоем» уже здесь, на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Песня о Марии Краймбрери, саму Мария все-таки немного подождем, денек же подождем, завтра придет к нам в гости в шоу «Вечер на русском», вот у нее и спросим, кого и кто стоит все-таки подождать, а кого ждать не стоит тратить времени. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев, это я, всем желаю прекрасного настроения и хочу сказать каждому, дождетесь, каждый дождется свою самую любимую песню. Пожалуйста, «Отпетые мошенники» уже в нашем эфире, скоро группа «Фабрика». Отличного настроения, отличного дня в нашей компании.

Это ж просто мечта, когда твоя жена вот такая, все сама и сама. Идешь пылесос, она отбирает. Нет, я сама. На кухню идешь посуду помыть, не пускает. Нет, я все сама. Постельное белье поменять. Проявил желание. И там тоже все сама. Все почему? Все потому, что она считает, что у тебя руки-крюки, что они растут не из того места, что обязательно что-нибудь разобьешь, что-нибудь сломаешь. Перепутаешь. Ну ладно, сама и сама, пожалуйста, мы не против. Вы слушаете Русское радио. Давайте сами творить хорошее настроение своими руками. Во-первых, улыбнулись. Во-вторых, сделали погромче. В-третьих, наслаждаемся. Юлия Михальчик с новой песней, группа Hi-Fi и Артур Пирожков. Через пару мгновений Иван Соловьев. Это я, мой вам привет.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо. 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
9: 6+. Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Кисель, Д-авит, для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель, Д-авит, желудок поблагодарит. Не является лекарственным средством.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица Иваневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
15: Если вы решили вынести из дома макулатуру, самое главное – не начать ее перечитывать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

обожаю Москву, но особенно обожаю три раза в год. Вот по-особенному. Это в день города, это в новогодние дни и в преддверии Дня Победы, когда столица становится красивой. Флаги, гирлянды, торжественная такая столица становится. Кстати, вот, ребята, туристы, гости столицы, если на День Победы собираетесь к нам в гости, имейте в виду, будет не так жарко, как вот сегодня или завтра, но довольно-таки тепло, до 15-16 градусов. Осадки. Нам обещают осадки, поэтому зонтик или дождевик будут не лишними. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем отличного настроения, шикарной погоды и за окном, и в доме. Ну и, конечно же, чтобы у всех все было хорошо. Джонни продолжит эфир, ну а дальше больше.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный.
2: Московский колледж цифровых технологий ТОП IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
0: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Доватора 4. Доставка 95-11-55.

0: М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
1: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
2: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии продлен отопительный сезон. Как сообщает МинЖКХ топлива и энергетики республики, такое поручение дал глава региона Сергей Минейло из-за понижения температуры воздуха. Сотрудники республиканского водоканала снова переводят котельные на зимний режим работы. В свою очередь, управляющие компании должны открыть запорную арматуру в домах, чтобы принять тепло. Около 30 миллиардов рублей направят на строительство двух новых жилых комплексов в Северной Осетии. Об этом в интервью ТАСС «Кавказ» сообщил первый вице-премьер республики Георгий Атаров. В районе Ногира строится более 3000 индивидуальных жилых домов с необходимой инфраструктурой. Это школы, детские сады и парки. Второй проект между Владикавказом и селением Гизель предусматривает строительство многоквартирных домов, 5 школ, 9 детских садов и около 15 километров дорог. По словам Атарова, также в рамках планировки территории будет выделена земля для возможного запуска трамваев. Продолжается всероссийское голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году. От Северной Осетии участвует 67 пространств. До 12 июня у жителей республики есть возможность выбрать, какие объекты получат новый облик. Принять участие в голосовании можно на портале госуслуг. Добавлю, с 2019 года в регионе получили современный облик почти 300 общественных зон. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. На русском.

0: Очень сложно.
1: Вот мне не сложно, а мне печально. Слушайте мою историю, историю Ивана Неудачника, как Иван лишился первомайского шашлыка. Ну что вы думали? 1 мая приехал я на дачу, она мне под Сергиевым Посадом. Ну понятно, там холоднее, чем в Москве. Я думал, не настолько же. Приезжаю, а там сугробы. Там даже до мангала спокойно не дойти. Все в снегу. Поухал, поахал, повздыхал, руками поразводил и уехал домой. Как там говорят, не солоно нахлебавшись. Но сейчас, надеюсь, плюс 23-25, все растает. Все будет нормально, все будет хорошо, и на День Победы, ух, отдохнем. Вы слушаете Русское радио. Всем, кто сейчас отдыхает, ну, мы вам немного совсем завидуем белой завистью. Кто сейчас на работе, я вам желаю терпения, сил и, конечно же, хорошего настроения. Для этого все у нас с вами есть, особенно музыка впереди. Ирина Дубцова и Владимир Пресняков. Прямо сейчас Иван Соловьев. Я мой вам привет.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Посуда известных брендов. Кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
5: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
6: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
5: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
6: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
7: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
8: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
9: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель!
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Вот я обожаю решать спорные вопросы, бросая монетку «Орел или решка». Особенно, знаете, вот на работе решили с коллегами на обед пиццу заказать, да? Вот пиццу привезли, а мы на третьем этаже, а надо спускаться на первый. Бросил «Орел или решка». И все, вот и побежал тот, кто проиграл. Или дома. Кому посуду мыть? Со стола убирать после ужина? Тоже вопрос решаем. В общем, ребята, удачи. Удачи я вам желаю. Вы слушаете «Русское радио», это уже большая удача. Скоро послушаем Сергея Лазарева с новой песней. Гости из будущего появятся. И звонки прямо сейчас здесь на «Русском». Зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

0: новая песня на русском. Через
1: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Вам так понравилась эта идея? Всю неделю посвящать какому-то одному продукту или направлению. И я это поддерживаю, мне тоже это нравится. Поэтому эту неделю я решил посвятить закускам к мясу. К мясу на мангале, ну, к шашлыку. Все 4 дня буду делиться с вами в рубрике «Чем-то очень вкусным». А вы запоминайте, записывайте и сохраняйте себе эти рецепты. Вот, например, сегодня салат из маринованных овощей. Его приготовить надо либо сегодня, либо завтра. Он как раз к выходным и настоится. Будет еще вкуснее. Поехали. Мелкой соломкой шинкуем свежую капусту. На терке для моркови по-корейски натираем сырые свеклу и морковь. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Теперь все наши овощи тщательно перемешиваем и готовим маринад. Соединяем с водой растительное масло, уксус, добавляем соль и сахар, доводим до кипения и кипящим маринадом заливаем наши овощи. Слегка приминаем, под пресс ставить не нужно. Оставляем вот в таком вот виде остывать при комнатной температуре. А потом убираем в удобную посуду, у меня это была обычная трехлитровая банка, и в холодильник. Уже на следующий день можно хрустеть. Но, если дадите настояться 2-3 дня, будет еще вкуснее. За точным количеством ингредиентов и точными пропорциями маринада я вас жду в своем кулинарном канале в мессенджере Макс. Там вас ждет видеорецепт с описанием подробным. В поиске в Макс наберите Иван Соловьев, вот он. Забудьте подписаться. Завтра будет рецепт закусочных грибочков с чесночком и зеленью. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

городах-то сейчас вообще не шумно. Завидуем тем, кто взял вот между майскими праздниками и ушел вот. Правильно сделали. Дышать легче на дорогах. Ситуация намного проще. В офисах не так тесно. Вы слушаете Русское радио. Шикарного желаю всем настроения. Меня зовут Иван Соловьев. Давайте послушаем Диму Билана. Вообще возражений нет. И Дмитрий Маликов появится сейчас в нашем эфире. Хорошего настроения. Оставайтесь с нами. У нас для вас очень много всего.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Буря 6+.
12: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
14: Здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+. История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
17: Это история нашей семьи.
16: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
19: Русское радио.

вас, дорогие, любимые слушатели Русского радио, без вас не состоится ни один стол заказов в нашем эфире, потому что вы главные герои. Ваши сообщения, главные герои с любого стола заказов. 8-916-003-105-7, это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Привет и передавайте, поздравляйте. Просто делитесь своим хорошим настроением. Меня зовут Иван Соловьев. Стол заказов начнется в 17.00, сразу после выпуска новостей. Напиши мне, напиши. Позвони мне.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий «ТОП АЙТИ». Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха – около 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный.
1: Московский колледж цифровых технологий «ТОП АЙТИ» набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности.

0: получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: слушает страна.
1: Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай.
0: Русское радио. Лучшее. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Ситуация в Туапсе под контролем. Дополнительных сил для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов не требуется, заявили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю. В работах задействовано более 700 человек и свыше 60 единиц техники. Волонтеров направляют на менее опасные участки проведения работ. Они задействованы в получении гуманитарной помощи, раздаче средств индивидуальной защиты. И к другим темам. Минпромторг не ждет сокращения предложения компьютеров на рынке страны из-за исключения западных брендов из параллельного импорта. Напомню, с 27 мая через механизм параллельного импорта нельзя будет ввозить в нашу страну компьютеры и комплектующие некоторых брендов. В ведомстве отметили, что аналогичные позиции представлены российскими производителями в достаточном объеме. Эксперты опровергли падение цен на новостройках на 30%. Рынок недвижимости в стагнации, но не более. У девелоперов просто нет запаса маржинальности для столь значительного снижения цен, отмечают специалисты. Ранее в СМИ появилась информация о том, что до конца года цены на новостройки в стране могут значительно снизиться на фоне резкого падения спроса. Рост цен действительно замедлился, но говорить о снижении пока рано, утверждают эксперты. 23% россиян сменили профессию за последние два года, показало исследование. Большинство получают переквалификацию по смежной специальности. Наиболее активно профессию меняют россияне до 35 лет. Тогда как среди респондентов старше 45 доля ниже и составляет лишь 20%. Большинству новая профессия принесла возможности для развития. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: А еще это время внимания, время любви, можно даже сказать, время заботы о своих близких и родных. А это «Стол заказов» на русском радио. 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. Я Иван Соловьев. Вижу ваши первые прилетевшие сообщения и с удовольствием буду их читать. Юля передает привет классному человечку Арсению Габибову. Крепко тебя обнимаю. Привет любимому мужу Димуле. С днем Александра и Алексея. Здоровья, благополучия и легкой рабочей недели желает Наталья. Иван, привет. Тебе привет и Саше Пряникову тоже привет. Поздравляем вас с Днем Ангела. О, как. Людмила, город Камыш, нас поздравила. Людмила, спасибо. Вот Саша уже здесь практически рядом напротив. Мы тоже передам привет. Вот он и вам в ответ. Привет любимому мужу Леониду. Скорейшего тебе выздоровления. Я тебя очень сильно люблю. Твоя Аня. Дорогой любимый Русское радио. Передаю привет Елене, двоюродному брату Евгению, племянникам Роме, Саше, город Урюпинск, Светлане Карнавской большой привет, ее Юре, ее снохе Катюше, ее сыну Максиму, ее внуку Кириллу, город Волжский, от Наташи Маликовой.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Летний кинотеатр.
3: Уличные камины во дворе.
2: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
3: Звоните 773300.
2: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватора 4. Доставка 95-11-55.
5: Охранник на рынке – единственный, кто следит за базаром.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И если вам удобнее зайти на сайт ВКонтакте, сделайте это, заходите, находите нашу группу «Русрадио», видите опубликован пост о том, что стол заказов вовсю работает, в комментариях оставляйте приветы и поздравления. Екатерина передает привет всему городу Красногорску, отдельно дяде Гасану из «Тетриса». Ирина Юрьевна передает привет отделу проверок МИЗО ЛНР. Всем желает хорошего окончания рабочего дня. Привет Денису Владимировичу Масюк, который занят во дворе своими делами. Папа и муж, мы тебя любим, твои жена и дочка. Привет Юлия Иотченко из Минска передает Александр с пожеланием хорошего настроения. Привет, Иван, пишет Татьяна. Передаю привет мужу Сергею Бессонову. Мы с детьми всегда ждем твоего возвращения из дальних рейсов. Спасибо вам, Русское радио, и хорошего всем вечера. Дорогое любимое Русское радио, Полина на связи, поздравляет всех с отличной погодой и желает бабушке Зое Васильевне крепкого-крепкого здоровья. Выписали бабульку из больницы, самочувствие пока не очень хорошее, но мы рядом, а значит, ты скоро поправишься. А еще сегодня у дедушки день рождения. Николай Михайлович, живи долго, будь здоров. Я вас люблю, ваша внучка Полина.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть. О, Инстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно, не цены.
3: В ленте. Здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Внедорожник – это автомобиль, который способен застрять там, куда другой автомобиль просто не доедет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Катюша желает всем хорошего весеннего настроения, а привет передает любимому мужу Артуру Денисенко. Люблю его безумно. Он у меня самый лучший. А еще летит привет в Пензу. Семье Терентьевых, Саше и Катюше, их деткам Полине, Жене и Юле. В город Клин привет улетает семье Грибоедовых, сестрице Юляшке. Скучаю и люблю. Привет, Русское радио. Поздравляю Елену Есипович. Есипович, наверное, с днем рождения. Она живет в городе Волжском. Поздравляю. Желаю, чтобы твоя косметичка как можно дольше не превращалась в аптечку. Желаю, чтобы этот кошелек толстел, а не талия. Чтобы из зеркала на тебя смотрела самая обворожительная красавица. И пусть рядом всегда будут крепкие, сильные руки, способные носить такое счастье. Надежда из Москвы поздравила. Очень креативно, Надежда. Вы большая, молодец. Огромный привет любимому супругу Константину Черчага от Юли. Привет своим соседям Лукьяновым, село Ольховка, передает сосед Сергей. Привет, любимое Русское радио. Кирилл из Казани передает привет всем людям на этой планете. И родные на Алтае в Барнаул передает большой-большой привет. Желает всем хорошего настроения и шикарного наступающего вечера.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Двоюродного брата Антона Путинцева. С днем рождения! Поздравляет Никита. Желаю тебе здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия и исполнения всех-всех-всех желаний. Ой, Русское радио, а у меня сегодня день рождения, бе-бе-бе, Алена Одинецкая пишет. А я передаю привет своей семье, мужу и детям и собираюсь домой с работы. А город Старый Оскол, это Алена, видимо, так напоминает. Мужу и детям. Встречайте именинницу, я еду домой. Дорогое Русское радио, большой привет всем слушателям. Шикарного настроения абсолютно всем. Отличного вечера желает Тамара Захряпина. Привет лучшему мужчине Альберту М. Скорее выздоравливай, хорошего тебе настроения и наипрекраснейшего тебе вечера. Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех слушателей Русского радио с Днем Птиц. Хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения и любить птиц, а также защищать птиц и делать им кормушки. Виктория, какая вы молодец! А любимое Русское радио, всему Дворцу культуры фестивальный города Таганрога большой привет. Пусть рабочие дни будут только легкими и веселыми. Отдельный привет коллегам Полине Максимовне и Алексею Леонидовичу от Софьи.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, Украина, 28, Украина, 117, 78, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат. 6 плюс.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан вкусов. Любовь в каждой рыбке.
7: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 30 апреля 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай. Только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Кофе нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
13: Звук – это музыка. Сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Готов к приключениям. Хочется больше. Контроля за рулем, 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой. Доставка из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Жена хотела норковую шубу. Я подарил кроличью. Будет год норки, подарю норковую. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Самые счастливые в мире, это, конечно, слушатели русского радио. Особенно, когда в нашем эфире слышишь привет в свой адрес, правда же? А добрый вечер. Хочу передать привет родителям, маме Нине, папе Виктору из Липецкой области и доченьке Марусе. Люблю вас, мои дорогие, вы мое богатство. Желаю счастья, здоровья, пусть вас радует каждый день. И еще привет хочу передать подруге Нике. Ей теплого и уютного вечера. Все обязательно будет. Хорошо. Обнимаю, целую. Ваша Юлечка, город Липецк. Привет, Иван. Привет всем радиослушателям русского радио. Поздравляю с днем рождения брата Вячеслава Зимина. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, счастья без границ, энергии на все планы и побольше поводов для улыбки. Твоя сестра и Валентина за ЛНР. И давайте финальное сообщение на сегодня. Дорогое, любимое русское радио, передаю привет моему Артуру. Артурик, ты далеко от меня, но твоя забота и любовь нас сближает. Я тебя люблю, твоя Флюза. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши добрые, классные, теплые сообщения. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00.
1: Стол заказов на русском радио.
0: А прямо сейчас в эфир врывается он, Александр Пряников.
2: Ворвался, ох, ворвался от души. Здорово, дружище. Здравствуйте все, кто сейчас правильно делает, что не смотрит телевизор. Надо, потому что надо сесть на диван. А здесь можно ходить по участку, понимаете, слушать русское радио.
0: В чем вообще, вот в чем угодно, в дачной моде.
2: Да.
0: Не париться на эту тему.
2: В чем, в смысле, если вы даже...
0: Матерь дела.
2: Ну, да, да, да. Я к тому, что делать вид, что ты занят каким-то делом. А по большому счету, знаешь, вот на майские работать, все разъехались из Москвы. Обожаю, да. Обожаю, друзья мои. Ты, кстати, заметил, что становится с дорогами, ну, по крайней мере, в Москве. Да чего ж там в Москве, во всех крупных городах на майские праздники.
0: Да даже воздух становится чище.
2: Вот потому что, наконец-то, вот, друзья мои, те, кто остались в городе, вы заметили, что движение в городах становится именно таким, каким его задумали градостроители.
0: Изначально.
2: Потому что, оказывается, все эти дисполосные, десятиполосные проспекты, развязки, эстакады, это реально работает. Понимаешь, но для этого нужно было всего лишь одно условие, чтобы две трети населения города собрали рассаду мангалами с криками «Ура, свобода!» Уехали за МКАД. Люблю вас!
0: Но, как понимаете, мы остались на страже вашего шикарного настроения. Да. Вечер на русском состоится в любой день недели, в любой праздничный, не праздничный, при любом раскладе.
2: Так оно и есть. Сегодня, друзья мои, опять погружаемся в ностальгию, в музыкальную ностальгию, я бы вот сказал бы это точнее.
0: Но.
2: Потому что тема сегодня — ваша первая кассета, ваш первый диск. Что на нем было записано?
0: А
2: что это была за группа?
0: Может, даже первая пластинка.
2: Первая пластинка, да. А, да, извини, у нас тут разность
0: первая
2: поколений.
0: Первая бобина.
2: У нас тут разность поколений.
0: Что там
2: бобина,
0: до этого еще было?
2: Бобина.
0: До бобин что было?
2: Ну, до бобин были. До бобин. Ну, сразу все началось.
0: Нет, бобин все началось.
2: Был проволочный такой, на котором Эдисон говорил первый, я второй. Понимаешь, была проволочная. Потом были что там, патефоны, потом уже... Друзья мои, пока мы здесь позоримся на всю страну в знании истории аудиозаписи в День радио, по-моему, да?
0: Четверг у нас будет.
2: Опозорились еще и в знании календаря, друзья мои. Все, в общем, все карты в руки, вернее, диски, альбомы, все в руки вам. Вспоминайте, что за группа там была записана. Почему вы заживали эту кассету до такого состояния, что было потом ощущение, что этот певец из-под воды потом поет. Помнишь, как...
0: Да-да-да-да.
2: Но слушали.
0: Я еще помню, склеивали, чем, конечно же, рваную пленку. 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах. Пишите в личных сообщениях, что было, кто был на вашей первой кассете или пластинке.

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28. Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии продлен отопительный сезон. Как сообщает МинЖКХ топливо и энергетики республики, такое поручение дал глава региона Сергей Минейло из-за понижения температуры воздуха. Сотрудники республиканского водоканала снова переводят котельные на зимний режим работы. В свою очередь, управляющие компании должны открыть запорную арматуру в домах, чтобы принять тепло. Около 30 миллиардов рублей направят на строительство двух новых жилых комплексов Северной Осетии. Об этом в интервью ТАСС «Кавказ» сообщил первый вице-премьер республики Георгий Атаров. В районе Ногира строится более 3000 индивидуальных жилых домов с необходимой инфраструктурой. Это школы, детские сады и парки. Второй проект между Владикавказом и селением Гизель предусматривает строительство многоквартирных домов, 5 школ, 9 детских садов и около 15 километров дорог. По словам Атарова, также в рамках планировки территории будет выделена земля для возможного запуска трамваев. Продолжается всероссийское голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году. От Северной Осетии участвует 67 пространств. До 12 июня у жителей республики есть возможность выбрать, какие объекты получат новый облик. Принять участие в голосовании можно на портале госуслуг. Добавлю, с 2019 года в регионе получили современный облик почти 300 общественных зон. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Дамы и господа, время шоу. Здесь и сейчас. С вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
4: Надо как-то разукрасить этот вечер, надо, друзья мои. Надо. Подкачаться надо. Ну смотри, ну наконец-то пришло настоящее тепло. Солнце вышло из спячки и шандарахнуло по всем нам изо всей силы.
5: И мы такие в шортах, в футболках, в летней обуви сегодня приперлись на работу.
4: И какая возникает первая мысль, когда такое солнце? Романтика? Хочется жить? Нет. Первая мысль, господи, как же грязные у меня окна.
5: Кошмар какой-то,
4: дома.
5: Это ужас просто.
4: А вторая мысль, какой же я бледный. Я такого цвета, как будто всю жизнь жил в подвале, питался мелом. Мелом, почему я такой невесенний? Да. Так что, друзья мои, ну мы здесь для того, чтобы забыть о весеннем, о витаминозе, о немытых этих самых окнах, о сгоревшем мясе. Наверняка в мангале там у вас болтыхается пару килограммов того, что не успели доесть предыдущие дни. Обо всем этом забываем и обсуждаем важную тему.
5: Давайте сегодня вспомним, ну, тема ностальгическая, мы это любим, вспомним свою самую-самую первую пластинку, кассету или диск. Кто из артистов был записан? Что там была за музыка? От чего? От кого вы фанатели? Вот это, пожалуйста, пишите нам истории. 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах, в личные сообщения. Да?
4: Да, пишут. Читаем?
5: Ну, давай, конечно.
4: Алексей из Твери. Моя первая кассета, мой ты хороший, это «Скутер». Купил на рынке в 1998 году мужика, который торговал рыболовными снастями. До сих пор помню запах мотыля от вкладыша. А где еще должен продаваться артист, чей главный хит? Какой? Как звучит?
5: Ну, давай напомню тебе.
4: How much is the fish? Понимаешь? How much is the fish? Конечно, в рыбном отделе.
5: Интонация другая немножко была.
4: Я сейчас поберег приемники.
5: Любовь Суханова вспоминает свою первую пластинку. Ей совсем было мало лет, 3 годика. Она слушала у бабушки с дедушкой в деревне. «Сказка, голубой щенок». Вот сейчас вспомнила, вы тему задали, я вспомнила. Хочу мультик пересмотреть, поностальгирую.
4: А, в этом... Нет, ну сказки, слушайте. Ну давайте еще сказки вспоминать. Давайте лучше сразу с с танцулек, с музыки. Сказки — это, конечно, хорошо. В 12 лет выменяла у подруги кассету «Натали».
5: Ай, «Ветер с моря дул».
4: На пачку редких наклеек, внимание, с Леонардо Ди Каприо.
5: Класс.
4: Подруга до сих пор считает, что это был лучший обмен в ее жизни. Слушайте, Леонардо Ди Каприо не для того тонул на «Титанике», чтобы поменять вкладыши с ним на песню про беду, понимаете? Нагонял беду вот это все.
5: Ну, ребятки, ждем вашей истории. Еще раз напомню, номер 8-916-003-105-7. Первая пластинка, первый диск, первая кассета.
3: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: События мирового масштаба во Владикавказе. Мировая премьера на сцене Театра оперы и балета «Граф Монте-Кристо». 7 и 8 мая. Спешите видеть. Билеты на сайте и в кассах театра.
7: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
9: Большая часть моей энергии уходит на сохранение моей энергии.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И, конечно же, ваши истории и ваши сообщения на заданную тему. Мы вновь ностальгируем, вспоминаем свою первую пластинку, первую кассету, первый диск, кто из артистов, собственно, звучал у вас.
2: Звучал.
1: Наталья из Волгоградской области вспоминает 86-й год. В деревне появилась пластинка Бонни М.
2: О,
1: кстати,
2: вспоминает
1: Наталья. Надо у папы спросить, где он ее раздобыл. Вот это было круто. Она, кстати, эта пластинка до сих пор у нас лежит в одной стопке вместе с Высоцким и Анной Герман.
2: Обнимемся. Потому что у меня папа, так сказать, как музыкант мирового класса и меломан в том числе. И, естественно, полно дома хорошей аппаратуры. И моя бобина. Ага. Бобина первая на одной стороне была. Абба написана, записана на второй Бонни М. Ну ладно. На русском радио или где? Вот, на русском радио. По каким...
1: Жарит кур, если по-русски.
2: Здравствуйте, мне было около 9 лет, когда я стырил у брата кассету. Чтобы замаскировать под свою, я наклеил на нее картинку из открытки. От открытки на кассете был «Сектор газа» и «Мальчишник». Вот это было круто. Брат меня не рассекретил, я довольный слушал эту кассету от Виктора Михайловича. Знаете, что, Виктор, это, конечно, гениально. Заклеить «Сектор газа» открыткой с котятами, это, как, я не знаю, обернуть в обложку от сказок Пушкина бутылку самогону, понимаете? Цинично.
1: Сообщение от Екатерины. В 13 лет влюбилась в Славу Жеребкина из группы «Нана». Бегала на всех концертах в Сочи. Я уже вот сейчас замужем, но иногда включаю их песни. Ноги сразу начинают танцевать. В общем, делаю вывод. Лучше группы «Нана» в старом составе из 5 солистов до сих пор никого нет.
2: Это мы сейчас взбередим этот муравейник. Сейчас все группы, все поклонники начнут писать. Моя первая кассета.
1: 8-916-0-105-7. Номер для ваших сообщений. Ждем вашей истории, ребят.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Moto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Moto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Moto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: У официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jiku.ru.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.club.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеется ограничение по другим реакциям. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фирмы. И покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+. Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки, это стол, к которому она крепилась. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
14: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
15: А давайте поиграем. Давайте.
16: Да, да,
15: вечер
16: давайте
15: на русском.
16: Проверим, ой, насколько вы хорошо соображаете на четвертый день майских праздников.
15: Вечер на русском. Это шоу так у нас называется. Видишь, вообще не соображаю. Вечерний замес игра называется. Вот.
16: Этот Соловьев сломался, несите следующий.
15: Да. Да, вот зашел следующий. Значит, что мы делаем? Мы даем вам задание. Ваша задача, ну, во-первых, дозвониться, а во-вторых, дать как можно больше вариантов ответов на заданную тему. Вот.
16: Да, да. Потому что это все, ну, проще уже не придумать, друзья мои. Правила просты, как устройство лопаты. Назвали 5 слов. Забрали светильник, назвали 10 слов за 30 секунд, и светильник забираете, и колонку. Слушайте, по-моему, это самый легкий способ обновить технику в доме, не вставая с дивана.
15: 8-495-995-105-7. Звоните, удачи.
14: Вечер на

0: На Русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас Юлия из города, где каждый поход в магазин за хлебом – это буквально экскурсия по объектам ЮНЕСКО. Город Псков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Юля. Мы сегодня со слушателями вспоминаем нашу первую пластинку, первую кассету, первый диск. У вас что первым было?
2: Пластинка была в детстве, в далеком, да, где пела песню Поплавская с Тихановичем. Нет у меня сестренки.
1: У меня
3: группа Веросы.
1: Я уже думал, Поплавская, да. Мне кажется, ну, понятно, а то он против, кроме крокодилов, больше ни о чем не пел. Да, да, были такие милые белорусы. Они вообще не выглядели как люди. Они выглядели как люди, которым противопоказано на сцену выходить. Помнишь, она в очках похожа.
3: И все время со свистулькой.
2: Да, да, да.
3: Ну, а эмоции.
2: Я не помню, очень приглядный, но...
1: Крутые, крутые.
3: А, Юля, ну давайте теперь к нашей истории. У нас вечерний замес, у нас игра. Мы сейчас вам дадим задание, у вас будет 30 секунд, чтобы на это задание дать как можно больше вариантов ответов. А задание будет такое: вам нужно за 30 секунд назвать как можно больше геометрических фигур. Ну?
2: Поняла.
3: Ну? Ну?
2: Нужно уже начинать разговаривать?
3: Да, время. Давайте.
2: Параллелепипед, треугольник, квадрат, параллелограмм.
3: Еще. Круглое такое.
2: Круглое.
3: Да есть еще.
2: Ну. Квадрат был.
1: Был, был. А если пять углов, то что?
3: Пятиугольник, например. Шестиугольник, например. Восьмиугольник, девятиугольник. Поздно зажигание включилось, поздно. Я насчитал, по-моему, 5 предметов. Но вы не расстраивайтесь, между прочим, светильник от Русского радио, это очень круто.
2: Чудесно, спасибо.
1: А вот небось учительница, небось, в школе говорила: вот тебе геометрия никогда не пригодится, небось. Вот пригодилась, пожалуйста.
2: Никогда, не любимый был предмет геометрии.
3: Но тем не менее. Тем не менее, он вам принес светильник. Кому приветы передадите?
2: Ничего страшного. Городу Пскову.
1: Отлично.
2: Жителям, отдыхающим, туристам, которых очень много на наши майские праздники приехали в наш славный город Псков.
1: Конечно.
3: Город, много туристов, много денег.
1: Город красивый, в общем-то, древний город. Сколько ему там уже? 1100 лет. Да, да. Это уже этот город решал важные государственные вопросы, пока остальные люди в мире учились, по крайней мере, не есть друг друга при встрече.
3: Юль, спасибо вам за игру.
2: Однозначно, спасибо.
3: Хорошего вам вечера, всему большой привет.
0: Вечерний замес на Русском радио.

0: танцевать. А ну перетанцуй меня.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Сегодня у нас тут прям хоть это окошки открывай, цветомузыку вешай. Цветомузыка, именно цветомузыка, как ее в свое время называли, когда в виде этих фонарей выступали выковыренные фары от «Волги», понимаете. Сегодня обсуждаем ваша первая пластинка, ваша первая бобина или кассета, что на ней было записано, и что в вашей жизни под эту музыку случилось, за что вы ей благодарны.
3: А вот сразу три в одном у Ирины Тиховской. А значит, пластинка была Виктор Цой, кассета «Ласковый май», а бобина Игорь Тальков.
2: Вот. Так. Еще раз, кассета.
3: На пластинке был Виктор Цой, на кассете «Ласковый май», на бобине Игорь Тальков.
2: В общем, все этапы, все этапы подросткового взросления в 90-е. Сначала ты ходил по Арбату в длинном пальто и раздавал листовки. Вот, потом что там еще, под Цой. Потом ты сидел и значит, на кухне что-то там.
3: Под гитару.
2: Под гитару рычал. Но руки,
3: а потом зажигал.
2: А под руки вверх ты уже...
3: «Ласковый май» там был.
2: Да, внуков себе вообще планировал. Вот. Так, а я настолько древняя мама, без подписи, что моей первой кассеты был... Сейчас вот сейчас многие за... схватится.
3: Ну-ка.
2: Первый альбом «Иванушек». Ну что? Ну что, Галина, ну прекратите. Древняя дама — это когда вашей первой пластинкой был Людвиг ван Бетховен, понимаете, который он лично записал и вам по почте прислали. А «Иванушки» — это не древность, что это классика.
3: А у Галины Васильевой во времена ее молодости была очень популярна рок-опера «Иисус Христос Суперзвезда». О-о-о. Слушали на кассетах, на магнитофоне. С трудом можно было достать, но можно было. Это было очень давно, сообщает Елена.
2: Это именно поэтому ее и слушали. Я вам скажу, что ты знаешь эту оперу,
3: да,
2: «Иисус Христос Суперзвезда»? Я в том смысле, что если можно зайти и купить, ты ее, конечно, так просто не послушаешь. Mm-hmm. Там основная ценность заключалась именно в том, что нужно было это добыть, вот эту сложную музыкальную форму.
3: 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений. Мы ждем истории на тему «Первая кассета, первый диск, первая бобина». Пишите. Mm-hmm.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Открой счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: «Азэстатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азэстатнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.татнефть.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении 6+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
15: Я за Родину воюю! За Россию!
14: Для лиц старше 12 лет.
16: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
17: Спасибо, мам! Рекламная служба Русского радио. 579-7779.
16: Код 499.

0: Краев, Пряников. Вечер на русском.
1: Какая приятная штука. Читаем ваши сообщения, даже свои истории тоже вспоминаем. Спрашиваем, какая первая пластинка, первая кассета или диск у вас были. Вот есть история. 89-й год. Мы как? С сестрой... Светлана пишет. Ой, нет, не Светлана, Людмила. Мы с сестрой слушали первые пластинки. Песни из кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетера». А еще песни из «Юнона и Авось». Красивая, замечательная музыка навсегда осталась в памяти. Да, правда, правда, правда.
2: То есть вот смотри...
1: Тысяча чертей.
2: То есть вот смотри, какой путь проделала... Как бы это назвать-то, Иван, помоги.
1: Ну.
2: Прогрессом-то не назовешь. Ну вот от «Юнона и Авось» ты меня на рассвете разбудишь проводить. Не вот,
1: до... Выросла, повзрослела.
2: Повзрослела. И теперь вот молодежь-то вот слушал тогда вот то, no. А сейчас no. Что слушает, понимаешь?
1: Ой-ой-ой-ой-ой, русское радио сейчас слушает.
2: Ну не все, кто слушает. Мы их не трогаем, это лучшие люди в мире, они обсуждения...
1: Сидите
2: не...
1: тихо и спокойно.
2: Да. Добрый вечер, дорогое русское радио. Моей первой кассетой была кассета Ирины Аллегровой. О. Альбом «Угонщица», если память не изменяет. Это был далекий 95-й год, а, внимание, ты был мечтой моей
1: хрустальной...
2: Знаешь, кто сообщение прислал?
1: Кто?
2: Дмитрий Казаков.
1: Да ты что?
2: Ну, в смысле, не какая-нибудь 40-летняя разведенка, понимаешь, а мужик, понимаешь?
1: Я тебе хочу сказать, мужики тоже фанатели по этим песням, только так потихоньку, чтобы никто не видел, никто не знал.
2: Я имею в виду, что, если в 95-м году пацан слушает Аллегрову, и вот этот вот... Про «Угнала тебя, я угнала».
1: Ну, он представляет себя на место того, кто вот кого угнали.
2: Да, кого угнали.
1: Ковбой такой, его там вжем, погонять взяли. Такой... А сообщение от Люды, от Людмилы. Нет, не от Людмилы, от Светланы. Что я сегодня путаю, сегодня имена.
2: Ну.
1: Пластинка «Modern Talking» 3 рубля 75 копеек стоила. Кассета была первая с группой «Технология». Боже, как давно это было. А еще на бобине была группа «Каролина». Потом, когда к нам в город приезжала эта группа, я ходила на концерт, на билет, между прочим, заработала сама.
2: «Modern Talking» у нас, конечно, возник впервые.
1: Братцы, братцы, люи-люи-люи.
2: Когда я услышал, я помню просто свои первые ощущения, когда я услышал первый аккорд группы «Modern Talking», у меня первая была мысль, что все, более совершенной музыки невозможно написать.
1: И не будет.
2: Все, вот это финал танцевальной музыки, и что-то еще прекраснее придумать невозможно. Вот какие у меня были первые мысли.
1: Давайте, ребят, продолжим эти эмоции приятные во втором часе в 19.00. Первая пластинка, кассета, диска. Кто это был? Пишите 8-916-003-105-7. Вернемся в 19.00.
0: Вечер на

0: дожди.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-IT. Ночью во Владикавказе будет около 7 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха – 10-12 градусов тепла. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду.
3: Московский колледж цифровых технологий ТОП-IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
4: Реклама на русском.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
6: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
7: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
8: В медицинский центр «Нанодоктор».
7: У мамы болят плечи и колени.
8: В медицинский центр «Нанодоктор».
7: А у отца остеохондроз шейного отдела.
8: Тоже в «Нанодоктор».
7: А где находится «Нанодоктор»?
8: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
7: А как записаться?
8: Звоните.

0: Каева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
2: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вечер добрый, дорогие мои. 7 вечера в столице. У микрофона Лина Мартова. Я традиционно приветствую вас этим вечером. Приятным весенним, не очень теплым, правда, но в любом случае. В рамках стола заказов. Всем здравствуйте. У нас с вами в самое ближайшее время прямо 59 минут у вас на все про все. Привет и поздравления. Обмен положительными эмоциями. Будем рассказывать друг другу, как сложился сегодняшний день. Какие планы на всю грядущую неделю, собственно, у меня уже есть какие-то, знаете ли, наметки. Мы тут пообщались с друзьями, решили, что есть возможность в субботу при, конечно, при хороших погодных условиях съездить за город куда-нибудь, посмотреть на горы, на облака, просто подышать свежим воздухом, ну и вспомнить, собственно, о том, что отдыхать необходимо правильно, в приятной компании и с красивым видом. Ну, а вы можете поведать, какие интересные планы у вас. А звонить можно по номеру 53-46-46, код города 867. Всем желаю хорошего настроения, дорогие мои. Руки вверх открывают этот час. Я всем вам напоминаю, код города 8672. Можно прямо в эту секунду присоединиться к нашему общению. Помните о том, что в нашей компании все обязательно будет хорошо.

0: женою. Мне кажется, сила артиста заключается, знаете, в чем? В том, что спустя огромное количество лет, вне зависимости от того, при каких бы обстоятельствах ты не слышал песню, ты подпеваешь абсолютно все песни. Всегда. Вот прямо как я сейчас. Руки вверх звучат, песня под названием «Прости», а я не могу молчать. Все время подпеваю, подтанцовываю, даже если ритм совсем не для танцев, хочешь, не хочешь, а автоматически начинаешь двигаться. Именно поэтому, дорогие мои, вот такого же бодрого вечера я желаю абсолютно всем, ну а всем артистам, конечно, хотелось бы, наверное, добиться подобного успеха. Меня Лина Мартова зовут. Я приглашаю каждого из вас к общению. Наш номер для Telegram для ваших сообщений +7 988 877 107 9. Присылайте свои текстовые послания, мы с удовольствием все послушаем.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Есть целых два способа. Вы можете с нами связываться. Даже можно сказать три, потому что Макс, Телеграм и номер в студии. Но в целом и для Макса, и для Телеграм. У нас с вами одна тропа. Наш номер телефона, напоминаю, +7 988 877 107 9. Также не забывайте, можно позвонить по номеру 534646, а я с удовольствием в самое ближайшее время почитаю все ваши сообщения, которые есть в копилочке. Добрый вечер, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы Каргиновой Рите. Сегодня у нее день рождения. Если вам не сложно, поздравьте ее и пожелайте ей всего самого, что может преподнести. Счастливая удача. Пусть ее найдет счастье, пусть ее найдут финансы, и пусть она от них никуда не скрывается. Ну, даст Бог, так оно и будет. Так, вечер, добрый, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы снохе Виктории, брату Виталику, сыну Косте и моей маме Свете. Пожелайте им хорошего вечера. У нас есть еще пару текстовых, но я вам, я, наверное, их попозже прочитаю. А пока еще раз напомню. Номер в студии 534646, код города 8672. Ну и Телеграм еще раз. +7 988 877 107 9. Сохраняйте номер.

0: Реклама на русском.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 333-432, повторяю, 333-432.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
3: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
4: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: крепче, ближе.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Итак, дорогие мои, мною обещанные приветы зачитываются. Вечер добрый, Русское радио. Пожалуйста, всем Дзуцевым передайте приветы. И поздравьте всех просто с тем, что мы сегодня утром проснулись. Очень скоро долгожданные выходные. Вновь праздники, вновь. Поэтому будем отдыхать и собираться нашей большой роднёй. Пожелайте нам удачи. Мы собираемся выехать за город и собрать всю свою фамилию. Ну, вы просто молодцы. Вечер добрый, Русское радио. Если можно, пожалуйста, передайте приветы в Моздок Келихсаевой Алане. Пусть у нее все будет хорошо. И скажите, пусть она поскорее выздоровеет. А то уж мы собираемся в гости, а пока боимся, вдруг заразит. Так, всем, кстати говоря, я желаю скорейшего выздоровления. Если вдруг вы не очень хорошо себя чувствуете, я на протяжении всей недели думала, что ну все, это последний день моей жизни. Утром благодарила Бога, что все-таки проснулась, потому что было, ну правда, очень плохо. И именно поэтому всем сегодня я желаю только крепкого здоровья, дорогие. Это такой главный, важный ресурс, ну, прям неимоверно. И, наверное, все-таки это осознаешь после 30, а может быть, даже после 35. Ох, не хотела бы повторять я. Ежедневно приходится напоминать себе, сколько мне лет, потому что внутренне нам по 18. Мы все еще хотим слушать веселую музыку, танцевать. Мы все еще хотим наслаждаться жизнью. И это круто. И продолжайте, и делайте это все в компании Русского радио, потому что в нашей компании все обязательно будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 7 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха – 10-12 градусов тепла. Ветер северо-западный – 1 метр в секунду.
2: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
0: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
5: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
8: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Комсомольском радио. Стол заказов для влюбленных.
1: Итак, дорогие мои, если вы включили радиоприемники и слушаете русское, вы на правильном пути, потому что у нас музыка хорошая, которая настроение поднимает и заставляет просто танцевать, веселиться, расслабляться, вне зависимости от вашего местоположения, потому что динамичная музыка, она, знаете, располагает к такому же динамичному отдыху. 19:46 во Владикавказе, я еще раз напоминаю, это стол заказов, номер в студии 53-46-46.

0: Включайся. Весна. Русское радио. Все будет хорошо. Она бывает разной. Стремительной. Прекрасной. Весна. Более 100 миллионов слушателей в России и зарубежье. Крупнейшая радиосеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». В Северной Осетии продлен отопительный сезон. Как сообщает МинЖКХ топливо и энергетики республики, такое поручение дал глава региона Сергей Минейло из-за понижения температуры воздуха. Сотрудники республиканского водоканала снова переводят котельные на зимний режим работы. В свою очередь, управляющие компании должны открыть запорную арматуру в домах, чтобы принять тепло. Около 30 миллиардов рублей направят на строительство двух новых жилых комплексов в Северной Осетии. Об этом в интервью ТАСС «Кавказ» сообщил первый вице-премьер республики Георгий Атаров. В районе Ногира строится более 3000 индивидуальных жилых домов с необходимой инфраструктурой. Это школы, детские сады и парки. Второй проект между Владикавказом и селением Гизель предусматривает строительство многоквартирных домов, 5 школ, 9 детских садов и около 15 километров дорог. По словам Атарова, также в рамках планировки территории будет выделена земля для возможного запуска трамваев. Продолжается всероссийское голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году. От Северной Осетии участвуют 67 пространств. До 12 июня у жителей республики есть возможность выбрать, какие объекты получат новый облик. Принять участие в голосовании можно на портале госуслуг. Добавлю, с 2019 года в регионе получили современный облик почти 300 общественных зон. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
2: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио Юлия Калинина.
3: Ну, как известно, знание света, а не знание – это когда чуть свет и на работу. И только особо удачливые барышни могут так удобно устроить свой график, что работа начинается не в 8 утра, а очень даже та-да-да-дам, в 8 вечера. Конечно, немаловажно, что в качестве соавторов каждого рабочего вечера выступаете вы, дорогие мои, то есть самые красивые девчонки, самые сильные парни и все без исключения считающие понедельник нормальным, подходящим для жизни днем. Ну а теперь, как вызвало легкое раздражение у тех, кто встает в 6 утра и работает, возможно, в не очень дружелюбном коллективе, а такое случается. А можно уже продолжать. Хорошая музыка здесь на русском уже готова, и если вы, бесценные мои, желаете получить массу хорошего настроения, если вы точно знаете, что мой голос равно русское радио, значит, абсолютно точно попали по адресу. Наслаждаемся.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homebay». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebay» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebay».
2: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстр Инвест Угрова ТУ 12-651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 0.

0: волшебном кухонном кране, из которого уверенным напором льется кофе. По-моему, по понедельникам с утра пораньше это вот как раз тот самый гаджет, который каждому из нас жизненно необходим. Причем, заметьте, напиток может быть на ваш выбор от бодрящего. Канада очень даже латте. И представьте себе, когда вы в состоянии хрестоматийной страшилки Вия вползаете на кухню и говорите: «Поднимите мне веки, дайте мне чашку американо». И тут бамс, достаточно кран повернуть, и все сложится. Оказывается, к обычному кухонному смесителю прилаживается специальная штуковина, куда вставляются капсулы, и путем нажатия каких-то там сложных рычажков получается кофейный напиток. Согласитесь, какая хорошая идея. В общем, я надеюсь, что даже без бодрящего напитка с утра пораньше в компании любимых ведущих здесь, на русском, у каждого из вас день начинается просто блестяще. А если никогда не пробовали, то рискните, и я уверена, что этот эксперимент пройдет максимально удачным. Впрочем, то же самое могу сказать о вечере. Меня зовут Юлия Калинина. Оставайтесь, бесценные мои. Почти 4 часа вместе с вами.
1: Русское радио. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Нет, ну без любви жить плохо-плохо. Проверено на себе, причем неоднократно. Надеюсь, вам, дорогие мои, не придется ничего подобного испытывать. И даже если вдруг случится такое, что бамс, и окажетесь в гордом одиночестве, это будет время отдыха. Этакий тайм-аут перед тем, как начнется новая, яркая, интересная игра. Ну, а что касается любви в целом, то да, тут приходится быть первооткрывателем. И узнавать, любовь это или нет, прямо на собственном опыте. Да, опасно, да, страшно. Да, нет возможности подстелить соломки или чего-нибудь более мягкого. Однако, игра того стоит. Ну, во всяком случае, вам не придется потом сидеть в одиночестве, грустить и петь печальные песни без любви. Ну, в общем, надеюсь, этой весной обязательно сложится, обязательно получится. И если одиночество вас действительно несколько достало, то тогда меняйте статус, и пусть все будет хорошо.
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

еще один трек Мари Краймбрери уже разобран на цитаты. В соцсетях вижу, как люди берут по строчке и выносят себе в статусы. Особенно вот это «Танцуй без слез». Смеяться всерьез. Неспроста эта песня вышла отдельным синглом, потому как вмещать ее в какую-то пластинку, ну, это просто преступление. Потому что штука настолько личная, настолько идущая от сердца, от души, что это действительно нужно слушать отдельно. Ну, что сказать, дорогие мои, в апреле должны выходить именно такие песни, которые дают надежду, дают позитив, дают определенный посыл, что, мол, все прекрасное впереди, просто протяни руку, и у тебя все получится. Не жди до завтра, будь счастлив здесь и сейчас. Мари, как всегда, мои овации, спасибо за классную вещицу. Впереди легендарные Филат Пикерас, Андрей Губин и Лариса Долина. Все это на русском.

0: Реклама на русском.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «За...» «Той граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Самое правильное питание – это есть в гостях. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
0: Русское радио. Золотая история.

Если женщина решила завоевать чье-то сердце, готовьтесь к тому, что будете в роли крепости, которую осаждают. Причем не так, что бросают крючья, взбираются на стены, кричат «Эхей!», взобравшись на эту стену. Нет, ничего подобного. И лучников, кстати, тоже не предвидится. Будет долгая тихая. Да, будут опроши копаться, то есть такие тайные ходы, чтобы проникнуть внутрь. Психологи уверяют, что мы с вами, девчонки, действуем именно так, а все потому, что стараемся сохранить красоту и гармонию. Да-да, сложили ладошки, сказали намасте. На самом деле у нас с вами несколько иная задача. Нам мало получить чье-то сердце, нам важно сделать так, чтобы это было красиво. А вот мужчины действуют гораздо проще, примитивнее, но, как опять-таки утверждают психологи, их эффективность гораздо выше нашей. Ну что, ладно, посмотрим. Поживем, увидим, как говорится.

0: Реклама на русском. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
1: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близко. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского, 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минобороны сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь празднования Дня Победы. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, заявили в ведомстве. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует ее примеру. И к другим темам. Правительство утвердило изменения в сдаче экзаменов на права. Документ ужесточит сроки проведения практического экзамена. В следующей редакции он назначается в течение 6 месяцев после успешной сдачи теории. Теперь практический экзамен назначат не позднее 60 дней. Кроме того, если практический экзамен не удалось сдать в течение полугода со дня сдачи теоретического, придется сдавать теорию повторно. Минпромторг не ждет сокращения предложения компьютеров на рынке страны из-за исключения западных брендов из параллельного импорта. Напомню, с 27 мая через механизм параллельного импорта нельзя будет ввозить в нашу страну компьютеры и комплектующие некоторых брендов. В ведомстве отметили, что аналогичные позиции представлены российскими производителями в достаточном объеме. Самозанятыми работает каждая 10-я компания в стране, показал опрос. Чаще всего фрилансеров привлекают к работе компании, которые специализируются на организации выставок, медицине и научных разработках. Самозанятость не заменяет классические формы занятости, а занимает отдельную нишу – проектные, экспертные и сезонные задачи. По данным налоговой службы, число самозанятых в стране на начало текущего года составило 15 миллионов. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: думаю, что тот, кто сможет получить сердце Анастасии Самбурской, станет счастливейшим человеком на свете. Как знаете, даже по девичьи придирчиво сейчас рассматривал соцсети исполнительницы и поняла, что да-да, она потрясающе, сказочно, невероятно хороша. Какой тонкий вкус, какой выбор нарядов, какие прически. Это просто магия, это песня. Анастасия всегда модная, всегда современная, всегда на гребне волны, дает сотню информационных поводов главным музыкальным и фэшн-изданиям. И кроме этого, все равно остается девушка на все времена. Не знаю, как у нее получается это совмещать, но это действительно круто. Желаю дальнейших успехов в творчестве, в любви, в карьере. Пусть все будет замечательно, равно как и вам, бесценные мои, хочется сказать. Вы на свете всех милей, помните об этом. Уже получаю от вас приветы, признания, пожелания. Спасибо вам за это огромное. Впрочем, о том, как передать приветы вашим драгоценным, мы поговорим ближе к окончанию этого часа. Держите руку на пульсе, слушайте любимые песни на русском. Это Юлия Калинина. Всем привет.
1: Звук постоянно все.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Вот я сейчас пыталась понять, о каких, собственно, итальянцах пели блестяще в своей песне. Но, скорее всего, это были северяне. Сейчас поймете, почему. Трудно поверить в этом. Понимаю, но в Италии есть сдержанные итальянцы. Из тех, что выражают эмоции, максимально собрано. Они не устраивают Везувий страстей на ровном месте, например, в Милане, в Турине или Венеции. Просто жмут руку, говорят «чао, чао», и все, и дальше расходятся каждый по своим делам. А вот южане – это люди, явно близкие мне по духу, ну, то есть, скажем, жители Неаполь или Палермо. Они превращают прощание в ритуал с несколькими поцелуями, повторяющимися «чао» много-много раз. А еще желают семье всего самого хорошего, обещают вернуться, приглашают к себе в гости. В общем, это все затягивается на долгое-долгое время. Дорогие мои, если с кем-то прощаетесь, то прощайтесь так, чтобы потом непременно встретиться. Ведь в конце концов, хорошее в жизни должно повторяться.

0: на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

же часто бывает такое, что мы с вами наблюдаем за любовными историями знаменитостей разных и думаем, ах, если бы у меня в жизни было нечто подобное, вот тогда это было бы счастье. Однако не о том, что вот за такими громкими любовными историями обязательно стоит драма, трагедия, может быть, какая-то встреча или, напротив, какое-то расставание. В общем, пусть ваша история любви остается только вашей. И, может быть, когда-нибудь именно о ней в очередной раз поет Дмитрий Маликов, потому как здесь, заметьте, можно на 20 или на 30 лет назад отмотать, все равно будет звучать по-настоящему круто. И я уверена, что 20 лет спустя мы здесь, на русском, также будем наслаждаться свежими вещицами в исполнении Дмитрия Юрьевича, как всегда, мои овации. Герой нашего времени Н.Ю. Я тебя обидел в продолжении этого часа. Всем доброго, дорогие мои. Пусть не будет обиды и огорчения.

0: Реклама на русском.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную с карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес Спасибо. Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0301 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточнять в оформлении заказа.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
0: Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
10: Бренд одежды и товары «Монте-Карло» теперь «Наламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Наламода» и на сайте montecarlo.shop. Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

Только что пришла дивная метафора. Верить слезам все равно, что искать апрельский снег. Согласитесь, красиво. Неделю назад вьюга кружила, а сейчас, смотрите-ка, плюс 25. И как будто за окнами не понедельник и Москва, а Сочи, и 3 недели каникул впереди. Кстати, очаровательные сирены также наведываются буквально по щелчку пальцев в эфире. Пускай появляются, какие чаровницы. Красавица Ивка. Прямо сейчас потом гости из будущего, ближе к окончанию этого часа Мари Краймбрери. Ловите самое любимое здесь, на русском. Всем доброго вечера.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю до Луны, далекой галактики.

0: радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране готовится к организации детского оздоровительного отдыха. Ситуация находится на постоянном контроле, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Для организации детского отдыха этим летом задействуют более 40 тысяч организаций. Ранее президент подписал закон, согласно которому межведомственную комиссию по детскому отдыху теперь возглавляют губернаторы. Регионам предложили направлять 90% табака. Акцизов в федеральный бюджет, а 10% в бюджеты субъектов. Для акцизов на сладкие напитки предлагается распределение в пропорции 83% и 17% соответственно. Законопроект рассмотрит Госдума. Передача части акцизов регионам, по мнению депутатов, должна повысить заинтересованность в собираемости налога и поддержать легальный оборот продукции. Каждая третья компания в стране указала на снижение потребительского спроса в этом году. 65% уже сокращают расходы. При этом каждый четвертый предприниматель готов урезать траты на персонал. Как пишут ведомости, в тройку главных трудностей, кроме снижения спроса и задержек платежей, вошли дефицит оборотных средств и недостаток заемных ресурсов. На эти проблемы указали примерно 25% предпринимателей. 23% россиян сменили профессию за последние два года, показало исследование. Большинство получает переквалификацию по смежной специальности. Более активно профессию меняют россияне до 35 лет, тогда как среди респондентов старше 45 доля ниже и составляет лишь 20%. Большинству новая профессия принесла возможности для развития. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, как же я рада тому, что мы с вами наконец встречаемся в прекрасной погоде. И вот то, что у нас в душе, то, что на сердце, оно вполне соответствует тому, что происходит за окном. А происходит сейчас почти летняя ночь в Москве, хотя впереди еще целый весенний месяц практически. И есть ощущение, что уже начались каникулы, и каждому из нас с вами рукой подать до морешка, которое вот буквально, кажется, на расстоянии вытянутой руки. Впрочем, даже если о море вам в ближайшие месяца два или три даже мечтать не приходится, знаете, что мы на русском обязательно поднимем настроение. 916-003-105,7. Я Юлия Калинина и все мои коллеги без исключения будем говорить вам теплые, добрые, нужные, важные слова. Юлька пишет: «Привет, любимая русская, поздравить сыночка Вадима Давыдова хотим. Ему сегодня исполняется 16. Сыночек, здоровья, счастья, успехов во всем, верных друзей и только ровных дорог в жизни. Мы тебя очень любим, всегда будем на твоей стороне. Будь самым счастливым». Подписались папа Игорь, мама Юля и младший брат. Юленька, вместе с вами прекрасного новорожденного поздравляю. И да, друзья мои, не могу не отметить, что нынче, 4 мая, сестрица моя родная Дарья празднует также день рождения. Поэтому всех-всех новорожденных 4 мая поздравляю. Желаю радости, удачи во всем, будьте любимы.

что там греха таить, девчонки, со всеми случается, особенно в понедельник, до первой чашки кофе, уйдите все, мама не в настроении. Людмила Мельник пишет, а Краснокумская на связи, передайте привет мужу. Алексею, от дорогой жены, от детей любящих и любимых пожелания доброй ночи. Пусть сны снятся только хорошие, волшебные, красивые и сладкие. Люблю тебя, подпись твоя бусинка. А Ника прекрасная передает привет из Ставропольского края маме, брату, папе Леше. Готовится к очередному ВПР. Дорогая Вероничка, как всегда, желаю не пуха. Люба Толкачева передает привет из славного Подольска замечательному парню Али. Говорит, люблю тебя. Помни, что твоя зайка Люд всегда рядом. Люблю, любовь вам и вашей второй половинке. Всего наилучшего.

очаровательная Елена Север, секретный роман, ярчайшая премьера этого сезона. Дорогие мои, надеюсь, что каждое ваше появление в нашем эфире всегда будет премьерой хотя бы отчасти. Для этого нужно совсем просто использовать наши цифры 916-003-105-7. Это мессенджеры, которые помогут вам в одночасье в нашем эфире блеснуть. Аллочки из Сочи, огромный привет. Алл, спасибо вам за добрые слова, спасибо за вашу улыбку. Хочу передать большой привет любимой бабушке Нине, которая сейчас гостит в Кровке у тети Светы. Очень ждем ее в гости в Москву, а также всем слушателям большой привет. Это прекрасная София на связи. Дорогая София, вам всего наилучшего. Пекс, большой привет от Эльвиры. А, дорогая Эльвира Васина, вам также доброй ночи, всего хорошего, самые теплые добрые пожелания. А, большой привет моему дорогому сердцу, моему мужу Димуле, я тебя очень люблю, спокойного вечера, прекрасного настроения желает Наталья. Сергей Чернов передает большой привет Маришке, а также всей команде Русского, спасибо большое. Ну и еще, дорогие мои, не могу этот привет не передать. А, Наталья пишет, передайте привет всем, кто меня знает, особенно моим Юле и Танюшке. Скажите, что они самые лучшие.

0: советов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

Раз и навсегда вы останетесь в компании любимого русского радио, потому как сделав этот выбор однажды, потом уже не хочется переключаться, согласитесь. Друзья мои, чуть не забыла поздравить одного хорошего человека со всеми майскими праздниками и сказать огромное спасибо за поздравления, за чудесную открытку с телеграммой. Люда, Смоленская область, духовщина, огромное спасибо. Люд, очень приятно, абсолютно взаимно. Желаю вам радости, добра и удачи. Здорово, что вы вместе с нами. Елена и Виктор просят поздравить с днем рождения Галю, замечательную племянницу, сестренку прекрасную. Счастья, здоровья, удачи во всех делах. Пусть рядом будут только любимые люди. Радуйся каждому дню. Галин, отдельно с приближающейся красной книжечкой. Чувствуется, диплом там намечается или паспорт. В общем, одно из двух. Юлечке Дур, вы большой привет. Спасибо за добрые слова. Пусть все будет хорошо. И Русик пишет, хотим поздравить своего коллегу с юбилеем. Раскройный цех. Поздравляем Черникова Андрея с днем рождения. Желаем всего самого доброго и светлого, Андрюш, будь счастлив. Песню, конечно, хорошую в подарок поставлю, даже не сомневайтесь. И еще сообщение от Натальи. Привет, любимая русская, передайте привет всем, кто меня знает. Отдельный привет для супруга Ивана, очень его люблю. Иван Лебедев пишет, пусть эфир будет легко и с улыбкой, у друга Анатолия Леса день рождения. Желаю крепчайшего здоровья. Гармонии в душе, финансовой стабильности, взаимопонимания и любви. Пусть удача всегда сопутствует. Дорогой Анатолий, с праздником вас, с днем рождения. Ванечка, вам доброго вечера. Спасибо за вечно теплую компанию. Рада, что вы вместе со мной. Всего наилучшего.

вот без дождей хотелось бы обойти хотя бы пару недель, чтобы было солнце, и вот тогда все точно будет замечательно. Ник Чернов нам пишет: передаю привет близкому другу Максиму Кагину. Поздравляю его с важным событием, он запустил свой проект. Много сил и нервов вложил в это дело, хочется пожелать ему успехов в этом направлении, и чтобы все было замечательно. Дорогой Ник, вместе с вами... держать кулачки за вашего товарища. Пусть у Макса все-все будет хорошо. Людмила Агафонова-Белецкая отметилась. Людочка, здравствуйте. С огромным удовольствием вместе с вами передаю привет всем моим коллегам без исключения, и диджеям, и службе информации. Всем, как обычно, обнимашки и пожелания самого доброго вечера. Кстати, все абсолютно взаимно. Пишет Тюнька Аргишева. Хочу передать привет своим коллегам. Ксю небольшой привет. Тестомес. Заметьте, Ксения, а не просто какая-то барышня. А еще большой привет Агешке, пекарю. Светулику Формовщику большой привет. Пусть все будет хорошо. Постарайтесь не сжечь хлеб. Девчонки, уверена, что хлеб у вас будет замечательный, еда вся будет вкусной, и вообще все будет здорово. Ну что, Катенька, вместе с вами давайте еще раз. Ксюне привет, Эдему привет, Агашке привет, Светулику привет. Всем доброго-доброго вечера. От Анастасии Годуновой, кстати, тоже большой привет. Всем доброго вечера и поздравления для Дениса Дорохова с днем рождения. Денечка, крепкого здоровья, радости и удачи.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

0: Очень здорово, когда есть на все случаи жизни одно универсальное средство. Бамс, хорошая песня. И жизнь становится прекрасной и удивительной. Но если песня исполнена таким голосом, как у Анны Семенович, тогда да, все прекрасно. А вот если я буду говорить вам: ой, ребят, я вам сейчас спою, это, извините, уже угроза. Роман Шишкин желает мне хорошего эфира и всем друзьям передает привет. А Камилле из города Прохладного большой привет и уточняет, что вы, Камилла, очень классная. Еще, где-то я тут видела привет. Ах, вот, Павел Кучеров передает привет всем друзьям, всем желает прекрасного настроения. Алексей Дмитриев нам пишет: Оренбург на связи. Вот-вот закончатся мои 3 бессонные ночи, подошли к развязке. Я снял сюжет о том, что такое степная Пальмира. Первыми его увидят мои подписчики. Дорогой Алексей, я уверена, что все будет круто, и ваша степная Пальмира, как всегда, всех восхитит. Все будет замечательно. Успехов вам в вашем творчестве. Аргишевой Екатерине большой привет и хорошей смены. Это Лана Герман. Девчонки, вам прекрасного рабочего вечера. Если что, я с вами до полуночи.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Что слушает страна? Может, я была тебе послана? Русское радио. Моя любовь сама. Слушайте лучшее, любимое, на русском.
1: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом, с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство утвердило комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. В перечень вошло 41 мероприятие, включая активизацию кибердружины и блокировку информации о нападениях на школы. Утвержденный комплекс мер позволит выстроить системную работу для защиты молодого поколения от деструктивных влияний, заявили в Кабмине. В стране растет спрос на переобучение кадров, пишут «Известия». По данным Минтруда, на программу в рамках нацпроекта «Кадры» подано более 80 тысяч заявок. Это почти на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшим спросом пользуются направления, связанные с искусственным интеллектом, однако сохраняется интерес и к рабочим специальностям. Эксперты опровергли падение цен в новостройках 30%. Рынок недвижимости в стагнации, но не более. У девелоперов просто нет запаса маржинальности для столь значительного снижения цен, отмечают специалисты. Ранее в СМИ появилась информация о том, что до конца года цены на новостройки в стране могут значительно снизиться на фоне резкого падения спроса. Рост действительно замедлился, но говорить о снижении пока рано, утверждают эксперты рынка. Каждый второй сотрудник тратит на уточнение рабочих задач почти 3 часа в день. Обычно это время уходит на созвоны. Руководители тратят на обсуждение в среднем 2,5 часа в день, показало исследование. Систему управления задачами используют 83% опрошенных, однако 55% респондентов по-прежнему ставят или получают поручения в чатах. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Еще раз доброго вечера, дорогие мои. По традиции начну с благодарности за стол заказов. Как всегда, очень здорово и динамично прошел этот час. И уж количество добрых, теплых пожеланий в адрес нашего коллектива просто зашкаливает. Спасибо. Девчонки, ну и сегодня нашла интересный ответ на вопрос, как сжечь калории. Я думаю, что нас с вами эта тема волнует всегда, а в преддверии сезона купальников особенно. Итак, всемирная паутина отвечает на вопрос, как сжечь калории, довольно просто. Предъявляет фото сначала сковородки, которая полна мяса и картофеля, а рядом сковорода, где это блюдо уже сожжено вместе, естественно, с теми калориями, которые вы могли потребить. Поэтому все, как видите, на поверхности лежит. Но если вы столь экстремально не собираетесь подходить к этому вопросу и прямо сейчас чем-нибудь вкусным и полезным перекусываете, то тогда приятного аппетита. Но если кто-то отходит ко сну, знайте, бесценные мои, конечно, много интересного проспите и пропустите, но в какой бы момент дня или ночи вы не включили русское радио, у нас всегда все хорошо.
0: Русское радио.

И вот мы тут с вами в начале часа так вскользь затронули тему сожженных калорий. Так вот, многие наши слушательницы уверены, что уже сделали первый шаг к тому, чтобы избавиться от лишних калорий. Сделать первый шаг к похудению очень просто. Для начала нужно поправиться. И вот здесь-то наступает самая интересная стадия, потому как кто-то предпочитает дам с рубинсовскими формами, а кому-то подавая изящных нимб. Здесь у каждого свои вкусовые предпочтения, в одном будьте уверены. У нас здесь на русском найдется та самая песня, которая придется по вкусу именно вам. И вот здесь точно ни одной лишней калории, хотя деликатес музыкальный просто какие. Наслаждайтесь.

друзья мои, если вы также задавались вопросом, почему до сих пор не покорила Голливуд, то ответ совершенно очевиден. Она просто туда не добралась. Ну, может быть, и побывала в качестве туриста, но не ставила себе такую задачу, что, мол, я приду, и все, кто будут не согласен, что я здесь суперстар, в общем, наверное, останутся не у дел. Потому как противостоять этой девушке с ее напором, с ее страхом, с ее невероятной внешностью просто невозможно. Беверли Хиллз только что здесь, на русском, и да. Если уж мы с вами похудательную тему затронули, давайте-ка еще раз. Оказывается, 10-15 минут в день необходимо смеяться, и в этом случае можете позволить себе целую шоколадку, только никому не говорите. В общем, надеюсь, что сможете получать положительные эмоции и с помощью здорового смеха, и с помощью всяких вкусняшек, которые время от времени будете себе позволять. Но у нас здесь на русском, как всегда, музыка любимая, диджей также не менее обожаемый, и все это для вас в режиме 24/7.

0: почти как все, но все-таки с судьбой Мари Краймбрери определенно договорилась. Последняя проявляет к ней благосклонность. Сразу после того, как состоялась блестящая певческая карьера, пришло счастье в личной жизни. Мари теперь у нас мамочка, причем мама молодая, успешная, яркая и невероятно позитивная. Я уверена, что и в семье, и в жизни профессиональной у Марии будет сплошной успех. Во всяком случае, мы будем за нее пальчики делать. Надеяться на то, что так и сложится. Главное, чтобы судьба по-прежнему смотрела ласково. Бесценные мои, этого же хочется пожелать и каждому из вас. Понедельник рабочий мы с вами пережили. Вторник, как всегда, будет быстрым и коротким. Не сомневайтесь, удача на вашей стороне. Оставайтесь здесь, на русском.
1: Okay. Я за своей судьбой. Перелеты, работа, сон.

0: Ну, я думаю, что каждая мамочка, у которой малыш до 3 лет, думает, когда ты станешь большим, сын, когда ты станешь большой, дочь, это крик души, который сопровождает нас несколько лет, а потом бамс, ребенок идет в школу, а там уже институт на горизонте, в общем, начинаешь как-то нервничать. Дети до определенного возраста как будто не растут вовсе, а потом с невероятной скоростью. Тема детства, по-моему, самая захватывающая. Прямо сейчас напротив меня человек, у которого веселая детская жизнь, радостное настроение всегда-всегда. Привет.
1: Да, привет, Юлия. Я думал, ты скажешь, который... еще не вышел из этого состояния. Слушай, ну у меня вот все воспоминания из детства, связанные с музыкальной школой.
0: О, боже.
1: Да, я закончил по классу гитары, еще и учился потом в музыкальном колледже. И вот единственное, что я понял из этого всего обучения, это то, что если у человека, который играет на любом духовом инструменте, там труба или что-то другое, день рождения, не нужно ни в коем случае свечки ставить ему не надо. Потому что вот, представь, как он может дунуть, этот человек.
0: Да,
1: и
0: да,
1: у
0: да,
1: нас
0: да,
1: был
0: да,
1: такой
0: да.
1: случай, поэтому...
0: Да ты что?
1: Да, все разлетелось.
0: Ну, как,
1: и прямо
0: как
1: на меня.
0: Армстронга, да, такие щеки монументальные.
1: Слушай,
0: да,
1: нет, или... он даже без щек, просто.
0: Да,
1: и все, и торта не было.
0: То есть взбитыми сливками были наделены все, кто стоял в радиусе там 3 миль.
1: Слушай, ну все это я. Я просто был напротив. Поэтому я вот и предупреждаю всех. Это страшные люди.
0: Трубач напротив. Ну да. И дали
1: зато, зато как они целуются, я представляю. Я не проверял, конечно.
0: Ну вот, хорошо,
1: но,
0: что
1: но, слушай, с трубачихой я бы, наверное, замутил. Слушай, ну это прям вообще, наверное, высшая категория.
0: Но меня из музыкальной школы выгнали за профнепригодность. Сказали, что на моих ушах танцевал медведь, а еще, что я хронически лениво, поэтому скрипичные ключи пролетели мимо, пока.
1: Слушай, ну, может быть, это и к лучшему.
0: Да, ну ты понимаешь, судьба хитрая штука,
1: конечно,
0: потому что
1: конечно.
0: Она привела меня сюда, и я здесь все равно столкнулась с музыкой. А еще с жизнерадостными людьми, которые всегда вот приходят, улыбаются, и все как-то сразу становится прекрасно. Миш, я тебе желаю доброй ночи, друзья мои, а с вами прощаюсь до ближайшей среды. В 8 вечера по Москве обязательно встретимся здесь, на Русском. Пока.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. По решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь празднования Дня Победы. Минобороны сообщило, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует ее примеру, заявили в ведомстве. Между тем, с сегодняшнего дня и до 9 мая включительно в столице ожидаются ограничения связи интернета и СМС в целях безопасности. Соответствующие уведомления стали приходить от мобильных операторов. Гражданам рекомендуют пользоваться Wi-Fi. Ранее СМИ сообщали, что 5, 7 и 9 мая будут ограничивать связь не только в центре, но и в пределах Московской кольцевой автодороги. В Госдуме тогда не исключили, что ограничения коснутся и проводного интернета. Сегодня начнется процесс завершения отопительного сезона в Московской области. Полностью отопление отключат 12 мая, сообщил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов. Учитывая, что в ближайшие выходные ожидается похолодание, принято решение не отключать систему сразу, а хранить циркуляцию до следующей недели. При этом избыточного тепла в квартирах не будет, система работает в более мягком режиме. Синоптики прогнозируют 28 градусов тепла уже завтра. Эта температура близкая к суточным рекордам. Такие периоды повторяются раз в 10-15 лет, отмечают специалисты. Однако с четверга, 7 мая, по мере приближения холодного фронта, возрастет вероятность гроз. В пятницу, 8 числа, температура начнет снижаться, так же, как и 9 мая. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Мне кажется, подарки, как мои песни, их нужно дарить только от чистого сердца. Никогда не забуду, как однажды мой дед с сияющим лицом подарил мне 100 рублей, при этом обнял так, что у меня в переднем кармане что-то хрустнуло. Потом выяснилось, что это хрустнули складные наушники за 5000.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алешенька» на русском.

Миша Слабоков на Русском радио вместе с вами. Один друг рассказывал, у них в офисе появилась новая сотрудница, такая вся стильная, модная. Говорит, всем привет, меня зовут Заряна. Можно Зоря, Зорька. Такое у меня редкое имя, Заряна. И один из коллег оборачивается и такой говорит, ну почему же редкое? В деревне у бабушки половину коров так звали.

Миш Слабок, Авторском радио вместе с вами. Недавно во дворе моего дома очень громко спорили две женщины, кому из них живется хуже. Это было очень мило, и когда речь зашла про сквозняки, она сказала своей подруге, видимо, «Тебя продувает? Это что, вот я некоторое время назад жила с мужчиной, который, когда спал, дышал мне в ухо, и от этого у меня развился отит».

0: Миш Набок, Авторском радио вместе с вами. Парни, будьте осторожны в своих высказываниях по поводу прекрасной мужчины, потому что могут быть серьезные последствия. Вот, например, одна знакомая рассказала, представьте, ее любимый муж, смотря ей прямо в глаза, сказал фразу «такая жирнючая и такая классная». У нее, естественно, был ступор. Потом дошло, что он ест копченую рыбу, конечно. Но, тем не менее, вот так человек едва избежал неминуемой гибели.
1: Мы погружались с ней так глубоко, так глубоко.

0: и в сердце весна. Русское радио.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Наконец-то тепло, все жучки, паучки тоже активизировались. Буквально вчера вот гуляли с девушкой, видели странное насекомое. Оно по одному собирало упавшие травинки и переносило их с асфальта на газон. И она мне говорит: смотри, какой трудолюбивый жучок, а? Травинки собирает. Хотела его взять в руку, но я ее вовремя остановил и сказал: ты что творишь? Он же явно из ЖКХ, не трогай.

0: Миша Набок, авторском радио вместе с... Недавно купил печеньки в магазине, смотрю, срок годности прошел полтора месяца назад. Ну, пошел в магазин без претензий, говорю, просто поменяйте мне, пожалуйста, на свежий. На самый свежий, если можно. Выносит мне другую пачку. Смотрю на срок годности, действительно, самые-самые свежие упакованы будут завтра написано.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
1: Русская.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: тысяч городов вещания в России. Крупнейшая радиосеть в мире. Мы – Русское радио. Больше, чем радио. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня у нас день Хокку, поэтому это стол заказов на Русском радио. Я, Миша Набоков, решил начать с нескольких строчек. Буквально вот только что родилось, если позволите. 5 мая, солнце распаковало чемоданы, кот храпит на диване. Да, я сам себе включил аплодисменты, как говорится. Сам себя не похвалишь. Ну, а теперь уже ваши варианты, пожалуйста, пишите в нашей группе ВКонтакте. Это можно сделать легко в Одноклассниках, в наши мессенджеры, конечно же, по номеру 8 916 003.

Да, и такое возможно в столе заказов на Русском радио. Взять и переписать любовь. Написать не просто любовь, а моя любовь, например, да? Артур передает огромный привет своей самой любимой девочке на планете Катюше из Южно-Сахалинска. Цитата: «Я ее безумно люблю, она мой ангел, я искал всю свою жизнь». Большой привет, доброе утро и хорошего позитивного дня всем, и в особенности любимому мальчику Паше. Цитата: «Поставьте, пожалуйста, нам хорошую песню, а то за окошком хмуро и идет дождь, а хочется солнца и тепла. Солнышко, Аленушка». Вот так было подписано. Аленушка, нет, песню я, конечно же, вам поставлю, но скажем без лишней скромности, нам для классного настроения, солнышко Аленушки, вполне достаточно.

И мы возвращаемся в стол заказа в Авторском радио. И давайте не теряем темпа. Поехали дальше. Валера передает громадный привет ребятам со своей... Цитата. «Держимся, парни, скоро утро». Процитирую еще одно сообщение. «Доброй ночи всем не спящим. Пусть утро у всех будет плодотворным и солнечным. Отдельный привет Жигулевску и Тольятти от Светки Конфетки». И я вам не рассказывал, но буквально сегодня я открыл в себе способности угадывать ваши любимые песни. Например, «Какая песня нравится Светке Конфетке?» Спросите вы, да, меня? А я вам отвечу. Конечно же, вот это.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет, это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Стол заказа на Русском радио в самом разгаре. Очень интересное сообщение написал Сергей. Вот я смотрю в его профиль, вот, на вид ему лет 9. А сообщение такое прям вот на пол листа явно написано искусственным интеллектом, но все равно приятно. Вот, ну, начну, да? Сегодня я хочу передать привет всей нашей любимой радиостанции. Каждому, кто слушает эфир, хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете. Будни ярче, веселее. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, счастьем, гармонией и так далее. Профессионализм, умеет держать аудиторию в тонусе и так далее. И самое интересное, что Сергей в своем профиле написал, что очень любит искусственный интеллект. А то мы бы не поняли.

Светлана написала, что слушает «Стол заказов» на Русском радио, стоя на голове, и услышал свое имя. И как тут не передать привет, да? Ну, Светлана, вам тоже огромный привет, но сильно много не стойте на голове, потому что это чревато. Кипенко Александр из Петровска-Забайкальского желает хорошего дня, отличного настроения всем водителям маршрутного такси. Цитата «Все будет хорошо». И для всех водителей такси песня группы «Серебро» «Как за рулем делать не надо».

0: одной.
1: Спасибо огромное, что разбудили наших статистов. Я процитирую сообщение. Пожалуйста, Корецкую Марину Сергеевну из Забайкалья с днем рождения. Марина, желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, больше поводов для улыбки, будь счастлива. С наилучшими пожеланиями, Алена Макарова. Так, Марина Сергеевна, если вы не против, ну, в честь дня рождения, я хочу пригласить вас на танец. Идите сюда. Так, Ален, вы куда пошли? Вы тоже, давайте вместе с нами обнимаемся.

0: я любила.
1: А вот и пришло время узнать, что же майского и шашлычного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Доброе утро из солнечной Бурятии. Цитата. Поздравляем нашего сыночка Андрея Маслакова с 12-летием. Счастлив наш мальчик, мама, папа, Саша и вся команда Русского радио. Поздравляем, конечно же. Так, все, достаточно. Спасибо. Доброе утро нам от Ирины из Иркутска. Пишет, погода пасмурная, а хочется солнышко. Едет на работу и красит губы одновременно. И спрашивает Ирина, интересно, что в это время думают другие водители, глядя вот на такую картину. Ну, как вы понимаете, Ирин, мы не можем эти слова говорить в эфире. А вот что бы сказал на это Иракли? Это мы послушаем.
2: Я с тобой по городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой. Спеши.

0: приветами пока все. Я, Миша Набоков, разумеется, здесь вместе с вами на Русском радио остаюсь. Приглашаю вас в наш следующий музыкальный час, конечно же. И помните самое главное. Сколько бы у вас не было свободных дней, главное не длина выходных, а умение ими пользоваться.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.